0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Наша

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Send Ice с треком «Gun, Gun, Gun». Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали Avalon, Rockstone, Vertigo. Ну а золото в прошлый раз досталось группе BTS с треком «Swim». Кто окажется королем нашего музыкального пьедестала в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Витебске 30-32 со знаком плюс, в Гомеле и Могилеве 32-34. В Минске от 33 до 35 со знаком плюс, в Гродно 35-37. В Бресте 37-39 выше нуля. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Витебске 30-32 со знаком плюс, в Гомеле и Могилеве 32-34. В Минске от 33 до 35 со знаком плюс, в Гродно 35-37. В Бресте 37-39 выше нуля. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM.

0: нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

нам. Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Го-го-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-500-27777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус

0: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
1: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
2: Сайт pn.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Радиус FM о погоде.
4: Привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси днем ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Витебске 30-32 со знаком плюс, в Гомеле и Могилеве 32-34. В Минске от 33 до 35 со знаком плюс, в Гродно 35-37. В Бресте 37-39 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Max Line! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-27-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама. Радиус FM.

0: будете ли?
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
2: Начало новой недели, и единственное, что может радовать, хотя, в принципе, в смысле единственное, помимо того, что погода чудесная, да, Вась? Mm-hmm.
3: Да,
2: твоя,
3: не надо,
2: любимая.
3: Не надо так на меня смотреть, хорошо. Мне уже плохо.
2: Хорошо, не буду разгонять. Неделя-то коротенькая будет. 4 дня работаем.
3: Да.
2: Да. В пятничку-то у нас выходной. Официальный у всех. Да, это тоже не может не радовать. 6 утра, 59 минут в белорусской столице. Всем привет, это Радиус ФМ. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
3: Ну что, самая первая, самая ближайшая информация будет супер полезная. У нас Астролайф, это твой гороскоп на этот понедельник.
2: Далее улыбнула. Первая на этой неделе мемы и шутки из интернета.
3: Потом, пока ты спал, расскажем тебе о миллионере, который очень быстро разорился и теперь работает курьером.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
4: Привет, расскажу о новом паспорте США и о мифе с детским сном.
1: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Президент России Владимир Путин назвал встречу с Александром Лукашенко на Валдае очень удачной и содержательной. Обсуждались ключевые вопросы сотрудничества, совместные проекты, международная ситуация. Встреча прошла в резиденции Владимира Путина в формате тет-а-тет. После этого Александр Лукашенко отправился в длительную командировку по странам Восточной и Юго-Восточной Азии. На сегодня объявлен красный уровень опасности. На большей части страны воздух прогреется до 35 градусов, на юге до рекордных 39. ГАИ предупреждает водителей о снижении концентрации и усталости в жару. Стоит пить воду, делать перерывы каждые 1,5-2 часа, избегать пиковых часов. И все же в ближайшие дни жара сменится ливнями и прохладой. Глубокский молочно-консервный комбинат выпускает необычную сгущенку с ароматами апельсина, персика, меда, кардамона. Аналога в мире нет, заявляет производитель. Легенда связывает продукт с египетской царицей Клеопатрой, которая пила молоко с пряностями, как эликсир молодости. В составе антиоксиданты, антидепрессанты и афродизиаки. Новинка появится в продаже в июле. Президент США Дональд Трамп представил новый дизайн американского паспорта. На первой странице портрет самого Трампа на фоне текста Декларации независимости. Выпуск приурочен к 250-летию США. Количество таких паспортов будет ограничено. Получить документ сможет любой гражданин США, но только в паспортном агентстве в Вашингтоне. Сомнологи развеяли народную примету, что сны о полете у ребенка связаны с ростом. На самом деле рост происходит не во время сновидений, а в глубокой фазе медленного сна, где снов не видит. Именно там вырабатывается до 70% гормона роста. Так что полеты во сне – лишь игра воображения, а не сигнал о том, что ребенок вытягивается. И последнее. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Лай 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Витебске 30-32 со знаком плюс, в Гомеле и Могилеве 32-34. В Минске 33-35 со знаком плюс, в Гродно 35-37. В Бресте от 37 до 39 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 8 минут в стране. Это Радиус FM. У нас Астролайф. Небольшая звездная инструкция о том, как этот день, ну, по их версии, пройдет. Паш, чего тебе наобещали?
2: Успех у меня есть.
1: Успех есть. Да. Юль, ты как?
3: Не спешите считать дело завершенным. Впереди еще важные этапы.
1: Ага. А мне, знаешь, вот словами из Человека-паука с большой силой приходит большая ответственность. Дядюшка Бен говорил. Да, это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня вы сможете влиять на окружающих, поэтому важно помнить, что вместе с авторитетом приходит и ответственность.
1: Ну, я немного перефразировал. Тельцы, постарайтесь чаще прислушиваться к мнению других. Это поможет взглянуть на ситуацию под новым углом.
2: Близнецы, поводов для тревоги гораздо меньше, чем кажется, поэтому действуйте смелее и не бойтесь рисковать.
3: Раки, не спешите считать дело завершенным. Впереди еще несколько важных этапов на пути к цели.
1: Львы, сегодня слова будут легко находиться сами собой, а ваше общение произведет хорошее впечатление на окружающих.
2: Девы, чужие успехи лучше воспринимать как источник вдохновения, а не повод для сравнения.
3: Весы, проявленная сегодня доброта и готовность помочь обязательно вернутся к вам сторицей.
1: Скорпионы, внимательность и контроль над ситуацией помогут избежать ошибок и сохранить все под своим управлением.
2: Стрельцы, позвольте себе немного отдыха, ведь восстановление сил сейчас не менее важно, чем работа.
3: Козероги, день может подарить много сильных эмоций, которые помогут лучше понять себя и окружающих.
1: Водолеи, лучше рассчитывать на собственные силы и пока не посвящать других в свои планы.
2: Ну и, наконец, у нас рыбы. Не пытайтесь упростить происходящее. Именно необычные детали делают ситуацию особенной и полезной для вас.
3: Ну а через несколько минут улыбнула. Будем делиться с тобой мемами и шутками из сети.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Да, все так, улыбнулась. 7.15 на Радиус ФМ. Прямо сейчас будем делиться с тобой мемами и шутками из интернета.
2: Ну, поехали. Только нашим мужикам, чтобы переодеться в домашнее, по факту нужно просто раздеться до трусов.
1: Это и есть то самое приятное домашнее. У меня такая, простите заранее. Для городского жителя сосед сверху, сосед снизу. Типичная ситуация. Для деревенского уже небольшая оргия.
3: Человек, раздававший флаеры в костюме белки, вывел из-за пояс 167 человек.
1: Действенный метод. Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спал» расскажем о миллионере, который очень быстро разорился и теперь работает курьером.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
4: Запрашаем на Купалле Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сулабай.
0: Реклама. Радиус ФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Привет тебе, это Радиус FM. 7 утра, 21 минута в стране. И прямо сейчас мы расскажем о миллионере, который очень быстро разорился и теперь работает курьером.
0: Пока ты спал.
2: 40-летний мужчина основал свою компанию в 2019 году. Это была фирма по доставке еды. И за первый год ему удалось получить, чтобы вы понимали, на наши деньги 4 миллиона рублей.
1: Класс.
2: Нашими деньгами, класс. Я с вами говорю. Фирма работала, все было хорошо, очень успешно, но какому-то человеку удалось заполучить IP-адрес его курьерской службы. И он просто продал его конкурентам. В результате прибыль упала до 26 тысяч. Думаете, с 4 миллионов до 26 тысяч. Да. Мужчина продал все активы, чтобы хоть как-то покрыть задолженность по зарплатам. Он говорит, все, я стал нищим. Иногда покупал еду за найденные на улице монеты. Друзья отвернулись от него, ну, в общем, все стало плохо. Он говорит, ну, больно. Я друзьям занимал, когда у меня были деньги, а они от меня отвернулись. Ну, в общем, он был на грани депрессии, но потом вспомнил слова одного из курьеров, который сказал, я рад работе, она меня кормит и кормит моих детей.
3: Вспомнил слова курьера, пакет брать будете?
2: Да.
3: Эти слова.
2: Ну, в общем, а, кстати, кормит и в прямом же смысле этого слова, он же еду представляет. В общем, мужчина стал развозчиком еды и нисколько не переживает о потерянном богатстве, потому что, наконец-таки, может кормить семью.
1: Ну, на самом деле, очень странная история, потому что обычно, если ты, вот как-то говорится, один раз уже стал богатым, ты как бы, ну, чтобы не произошло, ты снова попытаешься выкарабкаться, понимаешь? Но вот у него что-то пошло не так.
3: Я думаю, он выкарабкается однозначно. Меня здесь больше смущают друзья, потому что...
1: Молодцы, они, конечно,
3: молодцы, да, сильно поддержали. Ребят, бояться нужно не тех, кто разорился и попросил денег. Бояться нужно тех, кто говорит малый.
1: Малый!
3: Я такую темку придумал. Я скоро стану богатым, дай денег в долг, ты же меня знаешь, я отдам. Вот это по-настоящему опасно, ребята. У меня одному знакомому пришлось уехать в Грузию, потому что в Беларуси вот эти, ну, малые, дай денег уже закончились. Уже никто ему не верил, все прекрасно знали, что это вот этот шлеп, да, который никогда ничего не вернет. И, насколько я знаю, сейчас ему заморозили активы в Грузии, в общем, чувак не может пользоваться своими счетами, потому что, кажется, уже и в Грузии он всем надоел.
1: А он не пробовал приходить в банк и говорить, малый, ну...
3: В банк, ладно. Я думаю, он с них начинал, но там уже о нем знать.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Всем доброго, а главное, солнечного утра понедельника. Это «Пробудители» на Радиус FM в Беларуси. 7 утра, 29 минут. Мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса мы с удовольствием сыграем в Ace Ventura. Послушаем странный трек и вместе с тобой попробуем отгадать, какое слово мы в нем спрятали. Отгадаешь слово, получишь подарок.
1: А потом нас улыбнуло еще немножко улыбок в твое утро понедельника.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Привет. По данным Яндекс.Кар, на дорогах Минска свободно, особых затруднений нет. Так что хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Витебске 30-32 со знаком плюс. В Гомеле и Могилеве 32-34. В Минске 33-35 со знаком плюс. В Гродно 35-37. В Бресте 37-39 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. I heard you.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Я уже, если честно, за выходные соскучился, да, по вот этому вот деянию, грубо. Да. Можно же так говорить?
2: Можно,
1: да, Вася?
2: В нашей стране, да.
1: Ребят, начинаем дарить подарки. 7 утра, 35 минут в Беларуси. Это Радиус FM, и через 5 минут мы сыграем в Эйс Вентуру. Странный трек и классный подарок. Вот что тебя ждет.
3: Если ты отгадаешь, какое же слово мы запикали звуком животного в песне, то ты получишь от нас классный подарок. Брендированную решетку-гриль от Радиус FM.
2: О, настоящая вкуснятина, потому что то, в каком виде у нас обычно решетки на дачах, стоит заменить. Да, поэтому это хорошая новость. Оставляй заявку на участие. Заходи в наш телеграм, он называется Радиус FM. Внизу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. «Хайсенс» – технологии, меняющие жизнь.
6: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: В Беларуси 7 утра 40 минут. Это Радиус FM. И прямо сейчас мы сыграем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: На кону у нас брендированная решетка-гриль от Радиус FM. И чтобы ее получить, участнику нужно будет отгадать, какое же слово мы запикали звуком животного в треке.
4: Сегодня с нами утром играет Яна. Яночка, доброе утро. Привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро проходит? Чего делаешь?
5: Ну, я уже, конечно, в отпуске. От этого душа греется, да. Но немножечко надо еще пару дел утром сделать.
4: Ага, и все. И дальше в добрый путь, что называется, в шашлыки, да?
5: Да.
2: А я, понимаешь, я хотел сейчас спросить, Ян, ну как тебе быть первой у нас на этой неделе, понимаешь, вот с самого утра перед работой, а тут, понятно, все хорошо,
4: я рад, но не искренне, да?
2: Максимально искренне.
5: Чтобы вам стало легче, немножко доработать мне сегодня надо тоже.
4: Ясно.
2: Сегодня, а месяц потом что ты будешь делать, а?
5: А потом, да, потом отдыхать.
2: Ладно, все это шутки юмора, на самом деле. Мы за тебя рады. Вась, пожалуйста,
4: мы
2: правила.
4: Мы обещаем тебе, что будем искренни и будем помогать тебе так же, как и всем, несмотря на то, что у тебя уже отпуск. Кусочек трека звучит, одно слово в нем спрятано. Три варианта ответа мы тебе, конечно же, предложим. Выберешь правильный, решетка для твоих новых свершений шашлычных твоя.
2: Готова слушать?
5: Да, готова.
2: Итак, давай задание внимательно.

0: Вася молодости хотел вспомнить.
1: Да ладно, молодость.
2: Мелькают сотни. Чего? Снов, ног, грез.
1: И обрати внимание, что дальше строчечка «мелькают сотни глаз». То есть смотри, мелькают сотни чего-то, снов, ног или грез, а потом мелькают сотни глаз. Ну, не знаю.
3: Ну, тогда давайте пускай мелькают сотни ног.
1: Мелькают сотни ног. Вот
3: наверное,
1: так.
3: Там какая-то дискотека.
1: И сотни глаз. Чужих лиц, мне не найти тебя. Возможно.
0: А кто мы такие, чтобы спорить?
1: Тем, у кого отпуск, у них голова теперь забита только тусовками, понимаешь? Им уже до работы думать не надо.
2: И вот лишь бы потусить.
1: Да, да, работать будут другие.
3: Это точно.
0: Ну, давайте послушаем. Совершенно верно.
2: Мы тебя поздравляем. Брендированная решетка гриль от Радиус FM твоя.
4: Пробудитель. На Радио СФМ.

0: на lato.by.
1: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Сыр мягкий Банфеста жирностью 70%. 7,99 за 500 грамм. Кофе в зернах Далмайер Продома. Германия. 34,99 за 500 грамм. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7.49 в стране. Доброе утро. Привет тебе. Это Радиус FM. У нас улыбнуло. Мы готовы поделиться с тобой мемами и шутками из интернета.
2: Можно я начну?
1: Давай.
2: Такая быстренькая. У хорошего бухгалтера не сойтись может только юбка.
3: Хорошо. Хорошо. По факту.
1: Смотри, у меня такая. Ликероводочный завод предупреждает. Курение. Курение и только курение опасно для вашего здоровья.
3: Конечно. А табачный завод считает по-другому.
1: По-другому.
3: Ребят, ну у меня проблема на самом деле.
1: Да.
3: Я четвертый день практически не сплю. Меня мучает вопрос. Вот если черепаха без панциря, угу. Она голая или бездомная?
1: Бездолая.
3: Вот этот вопрос.
2: Обездоленный.
3: Вопрос.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: А я люблю жару. Ну вот не знаю, мне нравится.
2: Да, мы поняли.
1: Я очень сильно кайфую, да, и кто бы что ни говорил, все-таки мы долго этого ждали, мы пережили все дожди, все грозы, все оранжевые уровни опасности, и вот оно, наконец-то время, когда можно загореть, подкоптиться, вот это вот все.
3: Ну, Паша песня. Настолько любит жару, скорее всего, потому что во время жары он становится еще чуточку больше.
1: Ну зачем ты рассказал? 8 утра в Беларуси, ребят, всем доброе утро, это Радиус FM, и прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
4: В ближайшие полчаса улыбнула, продолжим озвучивать для тебя мемы и шутки из интернета.
3: Далее наш любимый интерактив «Вива» в эфире. 2 билета на 2 дня фестиваля «Вива Браслав».
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Привет, рассказывай, какие новости?
5: Привет, расскажу о безопасности в жару и как в США омолаживают глаза.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
5: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. В Пекине состоялась встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первая страна в маршруте большой зарубежной командировки белорусского лидера в регион Восточной и Юго-Восточной Азии. Сотрудничество с азиатскими государствами – внешнеполитический приоритет Беларуси и основа ее многовекторной политики. МВД напоминает о правилах поведения в жару. Старайтесь меньше бывать на солнце с полудня до 16:00, носите головные уборы и легкую одежду, пейте больше воды и не употребляйте алкоголь. У водоемов не оставляйте детей без присмотра, ни на секунду купайтесь только на оборудованных пляжах. Водителям стоит следить за самочувствием, делать перерывы. Ни в коем случае не оставляйте детей и животных в машине. Салон нагревается за минуты. В Беларуси растет спрос на 95-й бензин, а 92-й уходит в прошлое. Это отметил начальник управления «Беларуснефти» Валерий Отрощенко. Основная доля продаж – дизельное топливо, автобензин и пропан-бутан. В целом, топлива на белорусских АЗС достаточно, заявки выполняются по графику. Рост связан с сезонным спросом, ограничений на заправках нет. Разминирование Армузского пролива займет месяцы. Там сейчас могут оставаться до 80 мин. Это отметили в японской судоходной компании. Даже после открытия объем перевозок вряд ли превысит половину от довоенного уровня. Сейчас доступны лишь 2 узких коридора. Отмечу, переговоры США и Ирана в Швейцарии достигли прогресса, но технические консультации еще впереди. Судоходство вернется к норме не раньше, чем через несколько месяцев. США впервые испытали генную терапию для омоложения глаз. Новый препарат применяли для восстановления зрительного нерва у пациентов с глаукомой. Лекарство доставляет в клетки сетчатки комбинацию 3 белков, которые должны запустить регенерацию. Если испытания пройдут удачно, в дальнейшем терапию могут применить при других заболеваниях зрительного нерва, например, при ишемической нейропатии. Коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда, признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Рошанский механико-экономический колледж продолжает прием абитуриентов после 9 классов по квалификациям. Станочник широкого профиля, оператор станков с программным управлением, токарь, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь, сборщик летательных аппаратов. С 18 июля стартует подача документов по уровню ССО в дневной и заочной формах получения образования. Телефон приемной комиссии 8021-650-8002. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Live. Подключайтесь, получите игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. И это все новости. О погоде далее.
6: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
7: Что для вас значит работа?
8: Когда просыпаешься утром с охотой.
9: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Витебске 30-32 со знаком плюс, в Гомеле и Могилеве 32-34. В Минске 33-35 со знаком плюс, в Гродно 35-37. В Бресте от 37 до 39 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнуло.
1: Время хорошего настроения, время улыбок. 8 часов 9 минут на Радиус FM у нас улыбнуло.
2: Ребят, как говорил мой дед, главное не лениться. Хочешь поспать, ляг поспи.
3: О, хорошо, кайф.
1: Это золотые слова. Я вот такая у меня просто история. Муж сильно недооценил свою жену, когда, найдя любовника под кроватью, не стал проверять балкон и шкаф. Там уже точно не будет.
3: Петя понял, что папа не совсем космонавт, когда тот привез ему с Луны шахматы из хлебного мякиша.
1: Очень хорошо. Через пару минут в нашем эфире интерактив «Вива» в эфире. 2 билета на 2 дня фестиваля «Вива Браслов» скоро, очень скоро найдут своего обладателя.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 8.15 в Беларуси. Привет, это Радиус FM. И лично мой тебе совет.
2: Да.
1: Делай прямо сейчас погромче, потому что через 5 минут мы будем играть в Viva в эфире.
3: Каждый будний день мы выбираем с помощью рандомайзера участников, которым нужно будет делать ставку, со скольки слов они смогут отгадать трек-хедлайнера фестиваля Viva Braslav. Участник может сделать ставку от 1 до 7 слов. И чем меньше слов он выберет, тем больше баллов он получит.
2: И у нас новая неделя, соответственно, у нас новая таблица. Пока еще никто ничего никуда не угадывал, так что этим счастливчиком или счастливицей можешь стать именно ты. Для того, чтобы принять участие, заходи в нашу официальную группу в Telegram Radius FM. Находи там вырезанные чьи-то очень милые глаза, поймешь, чьи это глаза, и в комментариях под этим постом оставь, пожалуйста, ответ на наш главный вопрос. И проверь, чтобы твой номер телефона был открыт.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
8: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
9: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
0: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8.19 в стране, это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас наш масштабный, долгожданный интерактив «Вива» в эфире.
0: «Вива». «Вива» в эфире. В эфире.
2: На кону у нас два билета на два дня на фестиваль «Вива Браслав». И чтобы их получить, участнику нужно поставить ставку, со скольки слов он сможет отгадать название трека хедлайнера фестиваля «Вива Браслав». И чем меньше слов он выберет, тем больше баллов получит и тем больше у него шансов на победу.
3: И сегодня на этой неделе, как, впрочем, и на всех остальных неделях, мы даем сразу большую подсказку для всех наших участников. У нас загаданы песни только хедлайнеров этого замечательного фестиваля. Только их, никого другого. Сегодня будет справляться с нашей задачей Татьяна. Танюш, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Как твое настроение, как дела, что делаешь?
4: Замечательно, только проснулась, будем играть.
3: Мы тебя разбудили?
4: Да.
3: Так может, ну, дать тебе доспать другому позвонить?
1: Давай еще раз.
4: Не-не-не, я готова.
1: Тань, можешь соврать, пожалуйста, мы тебя разбудили?
4: Нет.
3: Ну, молодец. Все, Танюш, ты определилась, сколько слов будем брать?
4: Давайте попробуем с четырех.
3: Четыре слова. В случае успеха ты заработаешь 4 балла. Это такая золотая серединка. Ну и 4 слова, это тоже очень здорово. Смотри, Танюш, послушать можно только один раз. А мы от тебя требуем что? Исполнитель, название или, ну, допеть, пропой. Договорить там дальше эти слова, чтобы мы просто понимали, что ты знаешь, о чем речь.
1: Готова слушать?
4: Да.
1: 4 слова, внимательно.
5: Камера скрыта.
3: Камера скрыта.
4: Камера скрыта, мы с тобой квиты.
1: Да?
4: Все знаю. Вот
5: капкан. Как нам друг без друга прожить дня?
3: Ай да ты!
1: Совершенно верно!
2: Великолепно! Мы тебя поздравляем. Это очень хороший старт этой недели. Да. Очень хорошие шансы. Ну и, как всегда,
4: спасибо,
2: у меня есть рецепт
4: большое.
2: Самых горячих выходных этого лета. С 24 по 26 июля пройдет масштабный музыкальный фестиваль страны «Вива Браслав». Тебя ждет несколько дней рейва в компании самых топовых исполнителей мод. Комната культуры, Ваня Дмитриенко, Дим Билан, Давай на ты и многие другие. Подробности на сайте vivabraslav.by.
0: «Вива» в эфире. В эфире. Задай ритм лету с «Вива Браслав». Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер «Глобальная платежная система Visa». Организатор ООО «Level Group». Плюс 375-29-277-1059. При поддержке «Радиус FM». 18+.
6: «Радиус FM». Волна топовой музыки. Наше

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Настроение кайфовое, топовая музыка на Радиус FM. Можно и даже нужно делать погромче. Ребят, мы продолжаем. Это пробудители на Радиус FM в Беларуси. 8 утра, 28 минут.
3: И на этом подарки у нас не заканчиваются. К счастью, очень скоро, в ближайшие 30 минут, мы сыграем в «Не и им не тут». Мы сразимся против искусственного интеллекта и попробуем его разоблачить. Подарки ждут.
4: А потом у нас улыбнуло еще немножко улыбок в твое утро понедельника.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
5: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, например, по улице Шаранговича от Якубовского до Максима Горецкого, время проезда 12 минут, а также от Сухаревской улицы до Максима Горецкого, время проезда 14 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Витебске 30-32 со знаком плюс, в Гомеле и Могилеве 32-34. В Минске 33-35 со знаком плюс, в Гродно 35-37. В Бресте 37-39 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: на Радиус FM.
1: 8 утра, 34 минуты в стране, это Радиус FM. Всем привет, через 5 минут наш интерактив «Не и им не тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
2: Если ты хочешь проверить свои силы, проверить свою интуицию, тогда заходи в нашу официальную группу в Telegram «Радиус FM». Внизу находи маленький значок чата, такой квадратчик, кружочек. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
3: Если тебе удастся отличить голосовое, созданное при помощи искусственного интеллекта и записанное живым человеком, мы подарим тебе термокружку от «Радиус FM».
0: Пробудитель на «Радиус FM».

0: Info.by.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210. Реклама. Радиус FM.

0: Профрабудители. На Радиус FM.
1: 8.38 в стране, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы сыграем наш интерактив «Не и мне тут».
2: «Не и мне тут».
3: На кону брендированная термокружка от Радиус FM. Она достанется нашему игроку, если он сумеет отличить голосовое, созданное искусственным интеллектом, от голосового, который записал реальный живой человек.
2: Сегодня с нами играет Александра. Сашенька, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
2: Как твое утро проходит, что делаешь?
4: Катаюсь по делам.
2: Катаешься по делам, одна катаешься или кто-то поможет тебе в этой игре?
4: Дедушкой, с мамой.
2: Ух ты! Ну,
5: нормально. У нас там нормальная команда собралась. Слушай, там бабушки, да, дед, ой, маме и дедушке привет, ну. Привет огромный. Че, будем играть вместе тогда?
4: Давай.
2: Итак, смотри, два голосовых для тебя прозвучат. Какой-то из этих двух точно создано живым человеком, второе — роботом. Поймешь, где какой, подарок твой. Готово?
4: Да.
1: Итак, слушаем первое.
6: Ай, не пойду я никуда.
1: Угу. И второе.
7: Ай. Не пойду я никуда. Слушай, я вообще не понял.
1: Вот таких два.
2: Первое мужской голос, Саш, второе женский.
4: Ну, как будто первый и.
2: Мужской голос?
4: Да.
2: Ага, а женский это настоящий.
4: Да.
2: Ну что ж, автор в любом случае, он остомится сейчас на линии. Все, что нам остается сделать, это просто поздороваться с ним. Автор, доброе утро.
8: Доброе утро.
1: Все-таки Антон был живым человеком.
2: Да, Антон, а можешь повторить, пожалуйста, для нас фразу?
8: Да. Ай, не пойду я никуда.
2: Это он.
1: Да, Антон, вот твои заслуженные аплодисменты. Александра, спасибо большое, что поиграла сегодня с нами. Хорошего тебе дня. Ну, а Антона мы поздравляем.
3: Мы тебя поздравляем. Брендированная термокружка от Радиус FM достается тебе.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
9: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Вода минеральная на Беглаве, Грузия, 2,39 за литр. Порошок стиральный Персил, 14,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
10: Кондиционеры Hisense. Охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
9: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Колбаски «Братвурст» из свинины «Полуфабрикат» всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 22 июня по 5 июля шашлыки зовут. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80. Евроопт. Каждый день выгодные цены. Апельсин 2,89 за килограмм. Кофе растворимый Nescafe Classic 8,99 за 95 грамм. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет себе, 8.48 на Радиус FM. Прямо сейчас улыбнула, лови свежую порцию мемов и шуток из интернета.
2: Мам, я все съел!
3: Вот именно поэтому, сынок, мы с папой хотим, чтобы ты жила отдельно.
1: Очень хорошо. У меня такая немножечко черненькая, простите. 5-летняя племянница неделю прожила у бабушки в деревне и по возвращению спросила у родителей, когда они будут крестить кота.
3: Хорошо.
4: В ремонте самое главное, не развестись.
1: Это правда.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Ой, как круто, что можно это сказать. 9 утра в солнечной Беларуси. Всем привет, это Радиус FM, это Пробудители. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса Астролайф, твой гороскоп на этот понедельник.
3: Далее улыбнула, продолжим озвучивать для тебя мемы и шутки из интернета.
1: А еще вот этот поворот. Расскажем о мужчине, который получил большой штраф, внимание, из-за любовницы.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полинка, привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, расскажу о самом кассовом фильме и когда сойдет жара. РФ Беларуси.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Китае. В Пекине состоялась встреча нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином. Как было отмечено, нынешние китайско-белорусские отношения переживают исторический пик. К слову, далее лидеры продолжат общение за традиционным семейным обедом, формат, который является знаком особого личного доверия. Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание сегодня в 22:00 по минскому времени. Инициатор – Беларусь. Участники обсудят обстоятельства атаки украинского БПЛА на гражданский автобус в Брянской области, где находились белорусские дети, а также возможные меры реагирования. В Беларуси уже несколько дней сохраняется красный уровень опасности из-за жары. Накануне минчане спасались у фонтанов, в парках, на водоемах, катались на катерах и велосипедах. Жара продержится как минимум до среды, затем станет прохладнее и пройдут дожди. США и Иран вновь достигли договоренности о взаимном прекращении ударов. Завтра в Дохе пройдут консультации для урегулирования разногласий по Ормузскому проливу. Напомню, меморандум о перемирии был подписан 18 июня, но периодические удары сторон сохранились. Фильм о Майкле Джексоне побил рекорд Оппенгеймера и собрал 977 миллионов долларов. Главную роль исполнил племянник артиста Джафар. Критики отмечают, что фильм не затрагивает спорные эпизоды, а сосредоточен на концертах и музыкальных номерах. Картина продолжает бить рекорды. Коммерческая информация. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Live. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. И это все новости. О погоде далее.
0: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Витебске 30-32 со знаком плюс, в Гомеле и Могилеве 32-34. В Минске 33-35 со знаком плюс, в Гродно 35-37. В Бресте от 37 до 39 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброго утра, привет тебе, 9 часов и 9 минут на Радиус FM. Прямо сейчас у нас Астролайф, звездная инструкция на этот день. Начнем с наших знаков, а потом и про тебя расскажем. Пашка?
2: Успех есть.
1: Успех есть, и хорошо. Точка. Найден. Юль, у тебя что?
3: Не спешите считать дело завершенным.
1: Ага, а я тогда словами дядюшки Бена из Человека-паука: с большой силой приходит большая ответственность. Так мне сказали звезды. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня вы сможете влиять на окружающих, поэтому важно помнить, что вместе с авторитетом приходит и ответственность.
1: Тельцы, постарайтесь чаще прислушиваться к мнению других, это поможет взглянуть на ситуацию под новым углом.
2: Близнецы, поводов для тревоги гораздо меньше, чем кажется, поэтому действуйте смелее и не бойтесь рисковать.
3: Раки, не спешите считать дело завершенным, впереди еще несколько важных этапов на пути к вашей цели.
1: Львы, сегодня слова будут легко находиться сами собой, а ваше общение произведет хорошее впечатление на окружающих.
2: Девы, чужие успехи лучше воспринимать как источник вдохновения, а не повод для сравнения.
3: Весы, проявленная сегодня доброта и готовность помочь обязательно вернутся к вам с торицей.
1: Скорпионы, внимательность и контроль над ситуацией помогут избежать ошибок и сохранить все под своим управлением.
2: Стрельцы, позвольте себе немного отдыха, ведь восстановление сил сейчас не менее важно, чем работа.
3: Козероги, день может подарить много сильных эмоций, которые помогут лучше понять и себя, и окружающих.
1: Здорово, Водолей, лучше рассчитывать на собственные силы и пока не посвящать других в свои планы.
2: Ну и, наконец, у нас рыбы. Не пытайтесь упростить происходящее. Именно необычные детали делают ситуацию особенной и полезной для вас.
3: Ну а через парочку минут в улыбнуло мы поднимем тебе настроение мемами и шутками из сети.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Еще немного хорошего настроения из интернета. 9.16 на Радиус ФМ у нас улыбнула.
2: Какая-то смешная история получилась. Жена попросила купить большую сковородку. Вот я сижу и думаю, я буду много есть или хорошо себя вести?
1: Нормально. У меня такая. Женщины всегда называют меня уродом, пока не узнают, сколько у меня денег. После этого они называют меня и уродом, и нищебродом.
3: Встала утром после корпоратива. Нужно сына вести в садик. Говорю дочери, уведи Вовочку в садик, полтинник получишь. Тишина. Входит Вовочка и говорит, давай сотню, сам иду.
1: Хороший мальчик. Через пару минут вот этот поворот в нашем эфире. Расскажем о мужчине, который получил большой штраф из-за любовницы.
0: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор. Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
7: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Мука пшеничная Липская 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Альтера 5,39 за 810 миллилитров. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
8: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля. В Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6.
9: Мы говорим вам 4!
10: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
10: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
11: Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:24 в стране, это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем о мужчине, который получил большой штраф из-за любовницы.
0: Вот это поворот!
3: Мужчина познакомился с дамой через общих знакомых. Убедил ее, что он холост и встречался с ней 2 года.
4: Ой.
3: Но она, как честная женщина, да, собиралась выйти за него замуж.
4: Да, да,
3: семья,
4: да.
3: Дети, все такое. Она вместе с ним прошла курс лечения от бесплодия. У нее были некоторые проблемы. И забеременела. То есть это все как бы длительный процесс.
4: Да.
3: И морально, и, наверное, даже финансово.
4: Так а что не так?
3: Несмотря на это, мужчина что-то как-то не спешил на ней жениться. В конце концов, уже беременная женщина заподозрила неладное. И говорит, объяснись. В ответ мужчина говорит, слушай, ну я тут как бы немножечко женат.
4: Забыл?
3: Да и дети сказать. У меня уже есть. Ну, забыл сказать. Да, после рождения ребенка она терпеть это не стала. И вместе с родителями подала иск и потребовала у него кругленькую сумму. Естественно, суд хорошо, что удовлетворил часть ее требований. И в суде мужчине даже пришлось признать факт обмана.
2: Ну, о чем он думал, я не понимаю.
4: Я, кстати, тоже его оправдывать не собираюсь, его поступок. Но 2 года, это разве не достаточный срок, чтобы понять, что человек куда-то постоянно девается, чтобы провести время с женой и детьми? То есть его любовница, ну, вот эта девушка, да, которая пострадала.
2: Очень
4: которая
2: тупая.
4: Буквально за одну наносекунду замечает, что стульчак унитаза не опущен, да? Что носки разбросаны, что пакетик чая вот этот на столе, аптек. Это она замечает. Где-то духами от него будет... Это она заметила. То, что у нее семья.
3: Ну, а вдруг он врал, что он дальнобойщик. Допустим, вот месяц, да, полтора его нет. Вот он живет там с той семьей, с этой.
4: Вахтовый метод работы.
3: Но мне нравится, что терпеть она не стала. Она говорит, ах ты, встретитесь в суде.
2: Ну, все правильно.
4: Осталось еще дождаться такого же иска от жены. Я так понимаю, что она тоже теперь имеет право. И он попал на круглую сумму денег и еще 2 алиментов.
2: Бу-бу-бу.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. В Беларуси 9 утра 31 минута. Всем привет, это Радиус FM, и мы погнали дальше.
3: Да, в ближайшие полчаса смотри, что нашел в нашем эфире. Расскажем, как справиться с жарой перед и во время сна.
1: А потом у нас нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект о том, что люди постоянно откладывают на потом.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения. Например, по МКАДу от проспекта Победителей до дороги в Дрозды время проезда 11 минут, а также по улице Шаранговича от Сухаревской улицы до Максима Горецкого время проезда 11 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Витебске 30-32, со знаком плюс. В Гомеле и Могилеве 32-34. В Минске 33-35, со знаком плюс. В Гродно 35-37. В Бресте 37-39, со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуацию на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пусканю вдвоем, назло ветрам.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9 утра, 39 минут в Беларуси, это Радиус FM, и мы сейчас расскажем, как справиться с жарой перед сном.
0: Смотри, что нашел.
2: Одна женщина придумала, как бороться с бессонницей в летний сезон. А ей и родным теперь больше не нужно ворочаться всю ночь, изнывая от жары. Что она делает? Она берет полотенце, маленькие такие, промакивает их, замачивает в воде, а после помещает в морозилку за час до сна.
1: Ух ты!
2: Дальше что нужно сделать? Положить полотенце рядышком с кроватью, и посреди ночи, когда просыпаетесь от зноя, полотенце, которое уже потаяло, стало приятно прохладным, подарит вам чувство комфорта. Кладете на себя, ну, возможно, область около шеи там, или к животу, и это, по словам этой пользовательницы, помогает вам заснуть и справиться с жарой ночной.
3: Слушай, ну нормально, по крайней мере.
1: Странно.
3: Ну, можно попробовать. Это бесплатно. Вода, да, полотенце, все в порядке, есть у каждого. У меня теща рассказывала, что она какое-то время использовала бутылки с ледяной водой. И здесь вообще универсальная штука.
2: Это пожестче.
3: Да, пластиковые бутли обычные, ты можешь там либо обложить себя в кровати, или просто там в ноги кинуть куда-то. Если жарко, значит, ледяную налил, а если холодно, использовала как грелки. Тоже в пластик наливаешь горячую воду, у тебя в кровати тепленько. Вот мы живем за городом, вот очень круто помогает обычный вентилятор. Например, не надо вымачивать нигде, ни в чем никакие полотенца.
1: Слушайте, взрослые лайфхаки.
2: Мы очень рады за тебя.
3: Да, спасибо, но не искренне.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Запрашаем на Купаллиус-Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сулабай.
5: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
6: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9.47 в Беларуси, это «Пробудители» на Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы послушаем комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: Я, знаете, ребят, что вспомнил? Я к третьему часу эфира вспомнил, что я так и привез с собой полный багажник мусора.
1: Да, хорош.
2: Который собрал для того, чтобы его
1: приятно
2: выбросить.
1: Приятно.
2: А с мусором всегда интересно. Я не вожу по одному пакету. Они, знаешь, вот рядом с домом складываются. Их становится... Не, ну я не про этот мусор, который может стать фу. Строительный мусор, этикетки, упаковки, бутылки, вот это вот все. И вот пока их не станет 6-8 пакетов, ты их загружаешь в машину и, как сегодня, забываешь.
1: Это штука на потом, вот эта
2: история. Да, это мы оставили на потом.
3: Слушайте, а вы когда-нибудь носили обувь в ремонт? У вас возникали трудности с тем, чтобы ее забрать? Потому что вот они, допустим, пишут тебе, что там готово-готово, вот, заберите. Думаешь, завтра.
2: Да.
3: Послезавтра.
2: Да.
3: Мое максимальное завтра длилось полгода.
2: Ой-ой-ой. Ну, мне вот так надо, кстати, с маркетплейса тоже забрать товары, а то они уедут обратно.
3: Последний день.
2: Ну, не сегодня, но как бы уже скоро, поэтому еще можно отложить.
1: ВБшечка это кричит. Кричит прям миллиард сообщений в секунду. Забери! А ты не забираешь, да. На самом деле у людей очень много постоянных историй с откладыванием на потом. А вот что ИИ скажет по этому поводу?
4: Люди обожают откладывать дела на потом. Причем потом — это какое-то волшебное время, когда внезапно появятся силы, мотивация и желание жить. Например, многие годами собираются начать заниматься спортом. Кроссовки уже куплены, форма есть, приложение установлено. Осталось дождаться понедельника. Того самого, который не наступает с 2019 года. Есть еще разбор шкафа. Человек открывает дверцу, смотрит на этот текстильный оползень и говорит «не сегодня». Отдельный уровень — поход к врачу. Пока ничего не болит — некогда. Когда болит, уже страшно. Поэтому человек выбирает третий вариант – погуглить симптомы и немного понервничать. Есть еще мытье духовки. Люди относятся к этому так, будто речь идет не об уборке, а об археологической экспедиции. Проще купить новую форму для запекания, чем разобраться с тем, что происходит внутри. Самая смешная фраза – с нового месяца начну экономить. А потом наступает новый месяц, и первым делом покупается что-то совершенно ненужное. Потому что люди откладывают не дела. Они откладывают встречу с собой более организованным и взрослым. Но этот человек почему-то тоже все время переносит встречу.
1: Я не знаю, как он это делает, но все в такую точку.
2: Да.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
5: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
6: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
7: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 10 утра в жаркой Беларуси. Пробудители на Радиус FM желают тебе хорошего начала недели, чудесного, чудеснейшего дня, потому что эта неделя будет сокращенная. Просто живи с этой мыслью. Да. 4 денька поработать и отдыхать.
2: А все мы такие приятные мысли в понедельник. Ну а мы обещаем вернуться к тебе завтра, во вторник, с 7 до 10 утра на Радиус FM.
3: Ну а далее здесь на Радиус FM ты не в одиночестве. Отличный день с Кириллом Громовым. Впереди, Кирилл, привет тебе. Легкого понедельника.
4: Ну что, жаркий понедельник наступил, в Беларуси 10:00. Новости. Прямо сейчас тебе расскажет Полин Тарасевич. Полин, привет.
5: Привет. Расскажу, как связаны СПС в рабочем чате и увольнение, а также об аномальной жаре в Европе.
0: В радиусе новостей.
5: У Минска и Пекина отличные отношения. Это отметил наш президент на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Белорусский лидер напомнил о совместных планах, которые сейчас реализуются. Пример успешного взаимодействия – индустриальный парк «Великий камень», где большинство инвестиций как раз-таки китайские. Беларусь использует технологии Китая во всех сферах экономики и довольна их качеством. МЧС и Минобразование бьют тревогу. С начала года утонули 7 детей, четверо в июне. Трагедии происходили в Глубокском, Минском и Пинском районах. Взрослые отвлекались на минуту, а дети тонули без крика. Спасатели призывают не оставлять детей у воды без присмотра, купаться только в разрешенных местах, не заплывать за буйки и не использовать надувные матрасы. 6 июля в Беларуси начинает работу сервис «Электронная очередь» для подачи документов в вузы. Абитуриенты смогут забронировать дату и время через личный кабинет на сайте РИКС. Количество мест ограничено. СМС-подтверждение приходит с адреса RIKSBY без ссылок. Аномальная жара во Франции. За неделю с 24 по 28 июня зафиксировано на 1000 смертей больше, чем обычно. Большинство старше 65 лет. В 72 из 96 департаментов объявляли красный уровень опасности, в школах изменили расписание, ограничено движение поездов. А вот в Германии жители перешли на ночной образ жизни. Днем города пустели, жизнь оживала только вечером и ночью. Кто пишет СПС вместо «спасибо» в рабочих чатах, увольняется в 2.5 раза чаще. Это выяснили российские аналитики. Вовлеченность таких работников через 3-4 месяца падает на 22%. СПС – первый симптом дистанцирования. Следом идут «прив» и «ок». В IT и творческих профессиях связь менее заметна, так как сокращение там – норма. Но в целом это экономия не времени, а психологической энергии. Коммерческая информация. Оршанский механико-экономический колледж продолжает прием абитуриентов после 9 классов по квалификациям. Станочник широкого профиля, оператор станков с программным управлением, токарь, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь, сборщик летательных аппаратов. С 18 июля стартует подача документов по уровню ССО в дневной и заочной формах получения образования. Телефон приемной комиссии 8021-650-8002. Таковы новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас работа? Стабильный доход?
7: Это классная команда и карьерный взлет.
8: Сыну велик, а в доме новая крыша.
9: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
10: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Витебске 30-32, со знаком плюс. В Гомеле и Могилеве 32-34. В Минске 33-35, со знаком плюс. В Гродно 35-37. В Бресте от 37 до 39, со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди и грозы. В Витебске днем 30-32 жары. В Гомеле и Могилеве сегодня от 32 до 34 градусов. В Минске передают 33-35 жары. В Гродно от 35 до 37 выше нуля. Ну а в Бресте сегодня теплее всего. 37-39 со знаком «плюс».
0: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
6: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
0: Реклама.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: музыки и множество развлечений на берегу Браславских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa» 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Фейтлесс.

0: 10 часов 47 минут.
1: Олеся, что такое имба?
2: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
1: А что такое имбово-фруктово?
2: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус ФМ. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Так, ну что, проснулись, потянулись, улыбнулись, ты ловишь правильную волну на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов, и официально прямо сейчас открываем этот новый рабочий день и, в принципе, новую неделю. Привет всем, кто мужественно проснулся, дополз до своего рабочего места и прямо сейчас пытается понять, как включить наши мысли после бурных выходных. Да уж, понедельник — это день сам по себе непростой, но он у нас будет музыкальным, потому что в ближайшие 30 минут тебя ждут 10 топовых треков без рекламы и разговоров, и среди них у нас I Adore You, ребят, которые прямым текстом говорят, как они тебя обожают. Это Arash, Usual и Topic. Также встречай разрывной мощный электродрайв Overdrive от Offenbach и Normy Jean Marty. Ну а также чертовски стильный качающий трек через пару минут I'll Be Waiting. Он называется от красотки Инны и диджея Рехэба. Ну а перед тем, как наш мощный музыкальный нон-стоп полностью захватит эфир и спасет себя от офисной рутины, давай на пару минут сделаем звук чуть-чуть потише и узнаем самые актуальные новости к этому часу. В Беларуси 11 часов. Привет, классного понедельника. О самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Полина Тарасевич. Полина, привет.
2: Привет. Расскажу о состоянии пострадавших детей под Брянском и как спастись от бессонницы в жару.
0: В радиусе новостей.
2: Белорусско-китайские отношения переживают исторический пик. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с Александром Лукашенко. Минск и Пекин развивают всепогодное и всестороннее стратегическое партнерство. Отношения двух стран выдержали любые испытания международной турбулентности. Сотрудничество носит многоплановый характер, идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты. Сегодня из РНПЦ детской хирургии выписывают двоих детей, пострадавших в атаке на автобус под Брянском. Их состояние удовлетворительное, они отправятся в Гомельскую область. Детям будет предложен полный курс медицинской реабилитации. Один ребенок продолжает лечение в РНПЦ, еще двое в 6-й больнице Минска после успешных операций. Взрослый пациент идет на поправку, состояние стабильное, ситуация на контроле Минздрава. Сегодня в Беларуси ожидается до 39 градусов тепла. МЧС предупреждает, возможно отключение электричества из-за перегрева трансформаторов, деформация асфальта и рельсов, аварии на дорогах и железной дороге. Высок риск природных пожаров, распространение огня на населенные пункты. В жару возрастает число инфекций, обострений сердечно-сосудистых болезней, солнечных ударов. Будьте осторожны, особенно у воды. Имейте при себе лекарства и избегайте солнца. В Германии из-за 41-градусной жары парализованы трамваи. Все дело в том, что деформировались рельсы и стрелочные переводы. Накануне в стране зафиксировали 41,5 градус. В городах плавятся светофоры, асфальт раскален до состояния плиты. Общее число погибших в Европе от жары уже превысило 1500 человек. Кондиционеры в исторических кварталах стали роскошью, а больницы переполнены. Жительница Великобритании поделилась простым способом борьбы с бессонницей в жару. За час до сна она замачивает полотенце, кладет его в морозилку, а ночью прикладывает к шее или животу. Оттаявшая ткань становится приятно прохладной. Пользователи соцсетей оценили бесплатный и эффективный лайфхак. Главное, не забыть достать его из морозилки вовремя. Коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда, признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» — это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей — компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Витебске 30-32 со знаком плюс, в Гомеле и Могилеве 32-34. В Минске 33-35 со знаком плюс, в Гродно 35-37. В Бресте от 37 до 39 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: от Арна Смита и Ловли, называется «Dancing». И о чем этот трек? Он о том, как важно иногда просто отключиться и расслабиться, забыть о заботах и отдаться движению. В такие моменты волосы на голове шевелятся лучше, чем в понедельник утром, когда все будто на автомате. Кофе есть, работу не забудешь, а настроение чуть лучше, чем погода за окном. И, кстати, speaking of понедельник и о теме жары, сегодня у нас обещают синоптики плюс 32 градуса, по крайней мере, в Минске, в остальных регионах есть более куда жарко. Информация. Даже самые стойкие уже ищут укромное место. Вот вам крутой совет, как спрятаться от жары на работе или просто в течение дня. Во-первых, сделайте небольшую тень из бумаги или даже возьмите дождевик. Он отлично спасает от солнечных лучей, если вдруг хотите прогуляться. Второе. Охладите себя холодной водой. Это самый быстрый способ почистить себя, организм и, в принципе, ощутить прохладу. И не забывайте о вентиляции. Открывайте окна или включайте вентилятор, если есть возможность. И, конечно, не забывайте пить воду, чтобы не превратить в испарившийся персонаж этого жаркого дня. Далее у нас прогноз погоды. Узнаем, что нас ждет сегодня, по мнению синоптиков, во всех регионах, после чего продолжим.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет облачно с прояснениями. Местами по республике пройдут кратковременные дожди и грозы. В Витебске днем 30-32 жары. В Гомеле и Могилеве 32-34 со знаком плюс. И в Минске передают днем 33-35 со знаком плюс. В Гродно от 35 до 37 жары. Но в Бресте сегодня полнейшая просто жара. 37-39 выше нуля.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
8: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
9: Как говорил мой дед, главное не лениться. Хочешь поспать, ляг поспи.
10: О, хорошо,
11: кайф. Это золотые слова.
1: Слушай, слушай «Пробудителей» завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Time. На Радиус ФМ.
1: 11 часов 41 минута. Прямо сейчас мы в очередной раз разыгрываем крутые пригласительные билеты на линию Сталина, где уже на этих выходных в пятницу пройдет крутое событие, о котором немножко попозже расскажу. Ну а пока, чтобы забрать эти билеты, заходи в нашу официальную группу в Телеграм. Она называется Радиус ФМ. Внизу этой группы находи значок чата, по которому тебе нужно будет прислать правильный вариант ответа на музыкальный вопрос. Сегодня мы на гитаре наиграли небольшой отрывок мелодии, одну известную российского исполнителя, а точнее исполнителей. И твоя задача прямо сейчас эти несколько секунд прослушать гитарных и назвать правильный вариант ответа. Давай пока послушаем его внимательно. Ой, прямо сейчас захотелось на Минском море подыть гитарные мотивы. И кто же исполнил вот этот небольшой фрагмент в оригинале? Это «Не лето, не вспоминай». Это «Акмаль, шутка». И это может быть третий вариант. «Комната культуры, привет». Присылай прямо сейчас свою версию в нашу студийную группу в Телеграм. Она называется «Радиус ФМ». Через два топовых трека подводим итоги и называю имя победителя.
0: Gift Time на «Радиус ФМ».

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 11 часов 47 минут, мы подводим итоги нашей игры Gift Time. И на кону, напоминаю, два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», где уже 3 июля пройдет очень масштабное событие — фестиваль «Багратион» в честь Дня независимости Республики Беларусь. И сегодня раньше всех со своей миссией справилась Олеся. Номер телефона заканчивается на 1913, поэтому, Олеся, мы тебя поздравляем. Звук аплодисментов специально для тебя. Мы действительно пару минут назад в нашем гитарном мотиве загадали трек «Не вспоминай» от Нилетто, Олеги Майама. Майами и Лёши Свика. Это действительно был он, поэтому самый крутой трек, посвященный этому лету. Не вспоминайте о тех рабочих моментах, которые сегодня нас ждут в этот понедельник на работе, а как раз-таки вспомните о тех классных временах, которые вас ждут в ближайшие выходные уже 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина». Поэтому не упустите возможность приобрести крутые билеты на сайте этого историко-культурного комплекса. И также там отправляются с каменной горки автобусы, которые будут добираться прямо до линии Сталина. Не упустите возможность круто провести свое время и до конца этого часа ловите своих динамиках Naked и Portugal The Man с треком Glide. А также послушаем авторскую программу Натальи Ленской. Она называется «Вселенские истории». Не переключайся.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
4: «Светофор». На «Озон» о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое «Кикс» за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на «Озон Бай» по телефону 8017-388-7794.
2: Реклама.
5: Топ-чарт.
2: Топ-чарт Радиус FM.
5: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
5: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
5: Слушай.
2: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
5: Радиус FM.
2: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были две подруги, такие, про которых обычно говорят, ближе родных. Они делили все – школьные перемены, секреты, слезы из-за того самого и планы на будущее, в которых, конечно, всегда были вместе. Им казалось, что так будет всегда. А потом случилось поступление. Одна уехала в другой город, новая жизнь, новые люди, новые разговоры. Вторая осталась. Сначала они писали каждый день, потом через день, дальше еще реже.
3: То есть дружба не закончилась, просто ушла в режим «последний раз была в сети давно».
2: Очень похоже, и самое странное, никто никого не предавал. Не было громкой ссоры, не было точки. Просто жизнь у каждой пошла в свою сторону. Одна жила новыми впечатлениями и людьми, другая все еще держалась за «как раньше». И где-то между этим сейчас и тогда связь начала рваться.
3: И вроде бы никто не виноват, но ощущение, как будто тебя тихо заменили.
2: Да, потому что дружба – это не только история, это еще и совпадение ритмов. Когда вы в одном контексте, вам легко. Когда контексты расходятся, нужно усилие. А этому нас редко учат. Нам кажется, если дружба настоящая, она выдержит все. Но правда в том, что без внимания даже самое крепкое начинает ослабевать.
3: То есть мы всегда будем дружить? Это не гарантия, а намерение.
2: Именно. Иногда дружба после школы действительно остается, но она меняется. Становится реже, спокойнее, и это нормально. А иногда уходит. Не потому, что кто-то плохой, а потому, что вы больше не живете одну жизнь на двоих.
3: Жестко. Как будто вырос, и кто-то не поместился в новую версию тебя.
2: По сути, так и есть. В этом не следует никого винить. Жизнь меняется – это не предательство. Если человек важен, нужно вкладываться. Иногда дружбу на расстоянии держит не чувство, а простое – написать первым. Разрешить.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ну вот вам, пожалуйста, понедельник, полдень, 30 градусов заветных у нас на термометрах показывают. А мы в офисе с тобой прямо сейчас плавимся. Сочувствую, ребят, у кого нет.

0: кондиционера. Ну, а чтобы взбодриться как раз-таки и наполнить себя вот этой крутой предвыходной энергией, ну, если можно ее так назвать, в принципе, хотя до выходных далековато, врубай Радиус FM погромче, потому что ближайшие полчаса у нас в эфире 10 топовых треков без рекламы разговора, среди них Sophie and the Giant, Shut Up and Dance. Очень классный совет для тех, кто продолжает прямо сейчас работать и не может расслабиться. Просто давайте помолчим и потанцуем. Это очень действенный способ превратить понедельник в настоящую пятницу. Также Оффенбах и его Be Mine. Но это просто классика, классическая. Ну и раньше всех в нашем эфире Бенсон Бун и его красивая история под названием Sorry, I'm Here for Someone Else. Сегодня очень много поводов как раз-таки улыбаться. И праздник объятий, и день черешни, и международный день рыбака. Короче, поводов зарядиться. Сегодня топовой энергии много. Главное, делай Радиус FM погромче, не сбавляя обороты. Беларуси полдень. Всех поздравляю с этим прекрасным событием. Ну и в этот полдень Рома Савосик дарит тебе самые актуальные новости. Рома, привет.
1: Привет. Расскажу о сотрудничестве Беларуси с Китаем и про необычное расследование в Южной Корее.
2: В радиусе новостей.
1: У президента продолжается заграничная рабочая командировка. Несколько дней белорусский лидер провел в России, где прошли переговоры с Владимиром Путиным. Сейчас же глава государства находится в Китае. В Пекине состоялась встреча главы белорусского государства с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны китайского лидера. Беларусь и Китай будут углублять отношения по всему спектру инвестиционных и экономических отношений. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снабков по итогам встречи лидеров двух стран. Чиновник отдельно остановился на таком направлении, как технологическая самодостаточность Беларуси. Он обратил внимание, что промышленное сотрудничество Минска и Пекина включает 11 технологий, которые являются критичными для Беларуси. С началом активного мотосезона на дорогах участились ДТП с участием мотоциклов, сообщили в госавтоинспекции. В связи с этим в ГАИ напомнили, что мотоцикл является источником повышенной опасности и требует от водителя высочайших навыков и полной самоотдачи. Инспекторы призывают байкеров быть предельно внимательными на дороге, смотреть не только вперед, но и по сторонам, в зеркала, а также прогнозировать действия других водителей. Польша готова потратить 3 миллиарда евро на создание американской базы в стране. При этом у поляков отношение к наращиванию американского контингента крайне неоднозначное. 40% граждан эту идею поддерживают. Однако существенно большее количество ее не одобряет. Против создания базы Пентагона выступают 44% поляков. Президент Южной Кореи Ли Джэ Мён призвал правительство страны провести расследование причин досрочного вылета команды с чемпионата мира по футболу. Как бывший профессиональный менеджер футбольного клуба и преданный болельщик «Красных дьяволов», я испытываю не просто замешательство, а полное недоумение по поводу этого неожиданного результата, отметил политик. И в завершении «Твоя умная колонка» ждет команду. Скажи «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
9: Радиус FM о погоде.
1: Сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди, грозы, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Витебске днем плюс 30-32, в Гомеле и Могилеве 32-34 тепла, в Минске днем плюс 33-35, в Гродно 35-37 тепла и в Бресте днем 37-39 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». И далее на Радиус FM только топовая музыка.
9: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Рекорд, и только что с тобой послушали Dance и Nicki Minaj, их легенда под названием Kiss Strangers. То чувство, когда какие-то незнакомцы отправляют тебе воздушное поцелуй, на душе как-то становится приятнее. Эта песня за любовь, за смелость и за поцелуй тех самых незнакомцев. Раз так, то скажем прямо, не все обещания в жизни стоит доверять, особенно если они звучат чуть проще. Целоваться с незнакомцами — это опасно. Наоборот, в этой песне как раз-таки говорится, иногда самый риск — это шанс поцеловать кого-то, кто даже не знает, что ты у него в списке друзей. Трек «Kissing Strangers» вышел в 2016 далеком году и сразу стал хитом, потому что в нем так много энергии и веселья, будто ты на летней вечеринке, где все готовы к подвигам. И «Dance» — это группа, созданная Джонасом Браунлом, который раньше пел в «Jonas Brothers», а здесь он показывает, что умеет делать смелую и зажигательную музыку. Nicki Minaj в этом треке добавляет штриха дерзости и игривости. Короче, получился трек на славу, и, в принципе, здесь как лето, ты точно знаешь, что будет весело, даже если ничего не знаешь о тех, с кем собираешься зажечь. Главное, держи настроение и улыбку, тогда все станут твоими знакомыми по поцелуям. И через пару минут мы продолжим с таким же топовым настроем. Марк Дэн и Джованни Ричи на низком старте, а через 5 минут мы с тобой поиграем в нашу игру Gift Time, где выберем счастливчика, которому вручим 2 пригласительных билета на линию Сталина. Не переключайся.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди и грозы. В Витебске днем 30-32 жары. В Гомеле и Могилеве 32-34 градуса. В Минске сегодня от 33 до 35. В Гродно 35-37 со знаком плюс. Ну а в Бресте сегодня 37-39 выше нуля.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
6: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
7: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Реклама.
8: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
9: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Тайм на Радиус ФМ.
1: 12:41. Прямо сейчас мы с тобой сыграем и выберем счастливчика, которому достанутся очередные два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». И прямо сейчас, чтобы забрать этот подарок, переходи в нашу группу в Телеграм, она называется «Радиус ФМ». И в этой группе тебе нужно будет найти внизу значок сообщения, по которому прислать необходимо будет правильный вариант ответа. На мультяшный вопрос сегодня мы в очередной раз вырезали небольшой отрывок из известного и любимого всеми мультфильма. И твоя задача сейчас послушать его внимательно и определить из трех вариантов ответа только один правильный. Из какого же мультфильма вот будет следующий кусочек? Давай его послушаем.
2: О, чтоб не лопнуть, это Вуди.
3: Он спальню того психа.
4: Ага, привет!
3: Эй, люди, это Вуди!
4: Вуди!
5: Мы выберемся, Бас!
1: И из какого же мультфильма этот небольшой фрагмент? Вариант 1 — «Лило и Стич», вариант 2 — «История игрушек», вариант 3 — «Миньоны». Быстренько присылай свою версию, через два топовых трека подводим итоги и назову имя счастливчика, обладателя топовых пригласительных билетов на «Линию Сталина» и заодно правильный вариант ответа. Играем!
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Shift Time на Радиус FM.
1: 12:47, мы подводим итоги, и прямо сейчас эти громкие аплодисменты раздаются для нашей участницы Лизы Ходиковой. Номер телефона прямо сейчас скрыт у этого пользователя, но, Лиза, я тебя поздравляю. От всей души два пригласительных билета в историко-культурный комплекс «Линия Сталина» твои, и давайте развеем прямо сейчас все сомнения и ответим на вопрос, из какого же мультфильма прозвучала следующая фраза.
2: О, чтоб не лопнуть, это Вуди.
3: В спальне у того психа.
1: И действительно, парень Вуди, это персонаж, который красочно, красиво был продемонстрирован нам в мультфильме «История игрушек». Поэтому громкий аплодисмент всем ребятам, которые правильно ответили на этот вопрос. Но это еще не финальный розыгрыш двух пригласительных билетов. Я напомню, что 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион» в честь Дня независимости Республики Беларусь. Нас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и даже катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка», билеты на сайте «Линия Сталина».
0: Gift Time на Радиус FM.

0: 100.бай.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по номеру 0890.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
6: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say Die с треком «Gun, Gun, Gun». Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали Avalon, Rockstone, Vertigo. Ну а золото в прошлый раз досталось группе BTS с треком Swim. Кто окажется королем нашего музыкального пьедестала в следующий раз, выбирать только тебе.

0: fm.by. Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Ой, не люблю я эти ваши понедельники, скажешь ты. Но что плохого в этом первом рабочем дне? Ну, во-первых, всю работу можно перекинуть на вторник, никто не заметит. Главное делать усердное, серьезное выражение лица, что ты работаешь. Во-вторых, сегодня, так скажем, день новой жизни, как многие привыкли это делать, начиная с чистого листа именно всю свою жизнь с понедельника. Ну и в-третьих, понедельник будет музыкальным, потому что рядом с тобой Радиус FM. Главное, делай с нас погромче, и ближайшие полчаса лови 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Среди них Metro Boomin и трек Creepin. Кроме этой лирики послушаем Сирила и его Stumbling In, легенда. Stumbling In, а также раньше всех в нашем эфире Камрад и его романтическая история под названием Be Mine. Ну и пока ты наслаждаешься нашим небольшим музыкальным анонсом, напомню, что в ближайшие пару минут мы с тобой узнаем самые актуальные новости, после чего запустим нашу музыкальную нон-стоп-машину. Ты на Радиус FM, Беларуси, 13 часов. Привет. Вот о самых актуальных событиях к этому часу тебе расскажет Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, сколько иностранцев посетили Беларусь по безвизу и зачем Сербия возобновляет обязательный призыв в армию.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко провел в Пекине встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава государства отметил, что очень ценит положительную оценку взаимоотношений Минска и Пекина со стороны своего китайского коллеги.
3: Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси

0: построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами.
1: 104 тысячи иностранцев посетили Беларусь по безвизу с начала текущего года, сообщает Госпогранкомитет. Это представители 38 стран. Отмечается, что в республику чаще всего едут из соседних государств. Жители Литвы, Латвии и Польши. Напомню, безвизовый режим будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно. Сербия возобновляет обязательный призыв в армию. Об этом заявил лидер страны Александр Вучич во время показа военной техники на аэродроме под Белградом. Отмечу, воинская обязанность была отменена более 10 лет назад, а теперь ее возвращают для укрепления обороноспособности страны. Фильм «Майкл» стал самым кассовым байопиком в истории. Картина обогнала по сборам Оппенгеймера Кристофера Нолана. Фильм о легендарном поп-певце Майкле Джексоне собрал в мировом прокате 977 миллионов долларов. Бюджет съемок составил почти 200 миллионов, а главную роль в фильме исполнил Джафар Джексон, племянник поп-короля. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь «Достижения в области качества». Высокая награда – это признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Оршанский механико-экономический колледж продолжает прием абитуриентов после 9 классов по квалификациям. Станочник широкого профиля, оператор станков с программным управлением, токарь, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сборщик летательных аппаратов. С 18 июля стартует подача документов по уровню ССО в дневной и заочной формах получения образования. Телефон приемной комиссии 8-02-16-50-80-02. Таковы были новости, о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный, умеренный. В Витебске ночью плюс 17-19, а днем плюс 30-32. В Могилеве ночью 18-20 тепла, а днем плюс 30-32. В Минске ночью 19-21 выше нуля, а днем 30-32 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 20-22, а днем 31-33 тепла. В Гродно ночью плюс 21-23, а днем плюс 30-32. В Бресте ночью 21-23 со знаком плюс, а днем плюс 34-36. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Но в любом случае, ребят, всем огромнейшее спасибо за то, что поддерживаете наших исполнителей на сайте radiusfm.by. Я думаю, что для них это очень важно и ценно. Если вы считаете, что трек Masked Wolf от Astronaut in the Ocean обязан подниматься на верхние позиции нашего топ-чарта в эту пятницу, обязательно заходи на сайт radiusfm.by и в разделе «Что играло» находи этих красавчиков, либо же других фаворитов, которые тебе по душе. И уже совсем скоро, в эту пятницу, в финале рабочей недели мы подведем итоги и выберем топ-20 треков этой недели, за которые ты голосовал. Ну а далее, через пару минут у нас по плану KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Простая математика, но со счастливым финалом. А также послушаем Тедди Свимса и его трек Lose Control. Оставайся на волне топовой музыки.
1: Радиус FM. Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Какая красота, 13.44, невероятный, обволакивающий по-настоящему породистый звук, мурашки по коже, бывший участник One Direction, британец Зейн и его свежий, невероятно чувственный сингл Die For Me на волнах Радиус FM. Этот трек романтичный, но на самом деле за красивым вокалом скрывается настоящая хардбэк, мелодрама, упрек в предательстве. Зейн поет о человеке, который когда-то клялся в вечной любви, говорил «Да, я ради тебя умру», что и переводится как «Die For Me», но стоило наступить тяжелым временам, как это человек пу-пу-пу слинял. Музыкальные критики уже сравнивали эту драму с лучшими вещами The Weeknd, назвав ее такой, скажем так, очень классной, топовой страстью классического R&B. И раз уж мы заговорили про этот трек, лови парочку просто сногсшибательных фактов, которые удивят даже самых преданных фанатов. Во-первых, вы будете удивлены, но Зейн написал эту песню еще в 2022 году. Изначально трек предназначался для молодой британской певицы Клауди Валентины. Было записано несколько демо-версий. Но когда продюсеры услышали, как этот трек звучит с ангельским фальцетом Зейна, они поняли, эту песню нельзя отдавать больше никому. Что ж, Зейн свои раны залечил и выдал нам абсолютный шедевр. Ну а мы на 100% прямо сейчас заряжены до конца этого часа рвать и метать все рабочие чаты. Дамиан, Давид через пару минут подключится к тебе с треком Next Summer. И услышимся с тобой в часе новом. Сегодня вместо Леши Якимовича буду я, Кирилл Громов. Поэтому не переключайся, оставайся на волне топовой музыки и до конца часа. Лови топовым топовые треки.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Реклама.
4: Как нейросети экономят часы?
5: Почему космос ближе, чем кажется?
6: И как защитить тех, кто нам дорог?
7: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM.

Cruise FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: 14-й час пришел, экватор этого знойного понедельника официально пройден. Всем огромнейший привет. Ты ловишь волну 100% топовых и несравненных треков на Радиус FM. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов. И мы открываем этот жаркий дневной час. Привет всем, кто прямо сейчас героически борется со сном на рабочем месте. У кого плавятся мысли в офисе или кондиционер в машине работает на самой последней космической скорости. Есть средство, которое разгружает и, в принципе, нас с вами наполняет новыми эмоциями. Это 10 топовых треков подряд, без рекламы разговоров в эфире Радиус FM. Послушаем с тобой ближайшие полчаса Purple Disco Machine, Sophie and the Giants in the Dark. Классика нашего эфира, также Сэм Смит и Ким Петрос исполнят свой нашумевший трек Unholy. И кроме этого пафоса, раньше всех в нашем эфире акцент сэра Миша Миллер. Don't leave, встречай! Кстати, если во время нашего музыкального нон-стопа у тебя разгрузится голова, заглядывай на сайт radiusfm.by, там вовсю идет наше грандиозное музыкальное тестирование, где прямо сейчас можно легко выиграть крутые топовые подарки, умную колонку с Алисой. Но перед тем, как музыка полностью захватит эту студию, давай на пару минут узнаем самые актуальные новости. Беларуси, 14 часов. Привет! Новости подлетели, их прямо сейчас тебе озвучит Рома Савосик. Ром, привет.
2: Привет. Расскажу, что с очередями на границе и как будут работать больницы и поликлиники в праздничные дни.
0: В радиусе новостей.
2: Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на завтра. Основная причина тому – аномальная жара. На большей части территории страны температура воздуха составит 30-34 градуса выше нуля. Местами по югу, юго-западу плюс 30.

0: 35-37. В целом же синоптики обещают, что со вторника показатели начнут постепенно снижаться. Очереди из авто сохраняются на границе Беларуси со странами Евросоюза. 500 фур фиксируется перед погранпереходами Бобровники и Кукурыки. За выходные польские контролирующие службы приняли на свою территорию 29% грузового транспорта от нормы. Въезда в Литву перед пунктами пропуска Меденинкай и Шельчининкай ожидают 40 большегрузов. Незначительная очередь легковых авто фиксируется на въезд в Польшу перед пунктом пропуска Кузница-Белостоцкая – 30 машин. Учреждения здравоохранения 3 и 4 июля будут работать по измененному графику, сообщает Минздрав. Большинство клиник в пятницу будут работать по графику работы в праздничный день, 4 июля по графику работы в субботний день. Подробную информацию можно узнать на сайте Минздрава или необходимого учреждения. После землетрясений в Венесуэле из-под завалов все еще спасают выживших. Исполняющий обязанности президента страны Делси Родригес ранее заявляла, что спасательные работы продолжаются в пострадавших районах, так как под обломками все еще находят выживших людей. По ее словам, удалось спасти 33 человека, которые еще были живы. В Китае начали уничтожать комаров с помощью лазера с искусственным интеллектом. Такое изобретение предзаказали 4000 человек из более чем 50 стран, и каждый заплатил $630. Как утверждают разработчики, серийное производство их устройства начнется в августе с первоначальной ежемесячной мощностью от 500 до 800 единиц. Европейский сертификат безопасности компания планирует получить в этом году. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 73 копейки, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 26 копеек. И в завершении пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Таковы были новости, о погоде далее.
1: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
8: Радиус FM о погоде.
0: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный, умеренный. В Витебске ночью плюс 17-19, а днем плюс 30-32. В Могилеве ночью 18-20 тепла, а днем плюс 30-32. В Минске ночью 19-21 выше нуля, а днем 30-32 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 20-22, а днем 31-33 тепла. В Гродно ночью плюс 21-23, а днем плюс 30-32. В Бресте ночью 21-23 со знаком плюс, а днем плюс 34-36. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
8: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 14.32, Дрэнчилл, Индиана. Только что в нашем эфире побыли Freed from Desire, ну или как освободить эти мысли наши от работы в понедельник. Очень хороший, кстати, вопрос, на который, к сожалению, пока никто не может найти ответ. Единственное, что наши мысли могут отвлекаться на топовую музыку, которая может, в частности, уносить нас какую-то такую, ну, непредсказуемую нирвану, что ли, в которой мы чувствуем себя беззаботно и счастливо. И таких как раз-таки моментов пусть будет сегодня больше, благодаря нашим топовым трекам. Заходи на сайт radiosfm.by в разделе «Что играло». Выбирай тех исполнителей, которые тебе по душе и которых ты бы хотел еще слышать в нашем эфире. Голосуй за них, ставь им свои айлавушки, и уже в ближайшее время их будет как можно больше в нашем эфире. Ну а через пару минут мы продолжаем наш топовый плейлист вместе с Алексом Уорреном и его обыденным треком, который называется «Ordinary», но в нем скрыто очень много всего классного. А также дракончики, наши любимые Imagine Dragons, через пару минут с треком «Bones». Ну а сейчас лови прогноз погоды от синоптика.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, будет в основном без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью 17-19 градусов, днем от 30 до 32. В Могилеве ночью 18-20 тепла, днем от 30 до 32. В Минске ночью от 19 до 21 градуса, днем передают от 30 до 32 со знаком «плюс». В Гомеле ночью от 20 до 22 градусов, днем 31-33. В Гродно ночью будет 21-22. 23 выше нуля, днем от 30 до 32. Ну а в Бресте ночью передают от 21 до 23 градусов тепла, днем 34-36 выше нуля.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
1: Реклама.
7: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
8: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
7: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6.
9: Мы говорим вам 4!
10: Да!
7: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
10: Так можно было, да?
7: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
11: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out. Day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Браслов. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Свежий трек. Свежий трек на Радио СФМ.
2: Леони Калум Скотт.

0: 14.48, ты на волне туповой музыки, это Радиус FM, и были Дренчил, Индиана с треком Freed, конечно, Леони Калм Скотт с треком Stay, и, ребят, очень топовые, классные, и я надеюсь, они смогли тебя взбодрить, у этой песни очень красивая история, и если тебе этот трек действительно очень сильно понравился, ты можешь за него голосовать на сайте radiusfm.by прямо сейчас. На нашем сайте вовсю продолжается музыкальное тестирование, обязательно заходи на официальный сайт Радиус FM, проходи тест от начала и до финиша, и совсем скоро с помощью рандомайзера мы выберем счастливчика, которому подарим умную колонку с Алисой. Это очень топовый подарок, она ждет уже, не дождется встречи с тобой, поэтому пока ты тянешься к мобильному телефону, чтобы обязательно пройти тест от начала и до конца, до конца этого часа мы ловим с тобой в динамика Crash Adams и трек New Heart, который участит твое сердцебиение в этот понедельник, а также авторская программа от Ромы Савойска называется «Технодзен». Не переключайся.
1: Реклама.
2: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.бай и по телефону 8017-388-7794.
3: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
4: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
1: Реклама.
5: Алиса, как слушать музыку без подписки?
6: Все просто. Слушай Радиус FM.
5: Алиса?
6: Уже включаю.
7: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Каждый день твой компьютер отправляет тысячи запросов в сеть, и часто на этом пути его подстраховывает незаметный посредник — прокси. Кто такой этот ваш прокси? Сейчас расскажу.
0: Технодзен.
2: Давай представим, что ты очень занятой и важный человек. Ну, а возможно, и представлять не надо. А интернет — это такая шумная улица. И если бы ты выходил на нее сам по каждому мелкому делу, тебя бы постоянно отвлекали, расспрашивали или пытались что-то продать. Но у тебя есть личный ассистент, и когда тебе нужна, ну, к примеру, чашка кофе или какой-то документ, ты отправляешь на улицу его, он берет удар на себя, общается с продавцами, а тебе приносит готовый результат, и твое лицо никто не видел, твои границы не нарушены. И вот в цифровом мире прокси-сервер — это и есть такой ассистент. Твой компьютер общается с сайтами не напрямую, а через него. Прокси скрывает твой адрес, фильтрует вирусы и защищает твои данные. Заметил такую штуку, что в реальной жизни мы часто общаемся с миром вообще без посредников. Мы позволяем любой плохой новости, грубому комментарию или рабочему стрессу попадать прямо в наше сердце. У нас нет ассистента, и мы выгораем от чужого негатива.
0: Оценка Технодзена.
2: И поэтому мой совет тебе на сегодня такой. Установи ментальный прокси-сервер. Когда кто-то пытается вывести тебя из себя или навязать тревогу, не принимай это напрямую на свой счет. Пусть этот импульс сначала обработает твой внутренний фильтр. Спроси себя, действительно ли это касается меня, должен ли я пускать этот негатив в свою систему. И дальше держи дистанцию и береги свой покой.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Как же это красиво звучит. Понедельник уже перевалил за экватор. Если тебе кажется, что эта неделя длится вечность, не переживай. Это обычный понедельничный эффект. После 3 часов дня время почему-то начинает идти медленнее. Особенно, если каждые 5 минут смотреть на часы. Проверено миллионами людей. Но у нас есть отличная новость. Ближайшие полчаса обещают быть максимально музыкальными. Даже несмотря на то, что если они будут тянуться долго, они будут это делать с максимальной пользой. А значит, скуке и сонному настроению сегодня точно не место. На Radius FM стартует 10 топовых треков подряд. Без рекламы, разговоров, среди них Purple, Disco Machine, Sophie and the Giants, In the Dark. Ну а также с тобой послушаем Taylor Swift, The Fate of Ophelia и встречаем Tiesto, Lay Low. Ну и раньше всех в нашем эфире Naked и Portugal The Man с треком Glide. Совсем скоро спускаем наш музыкальный нон-стоп, но прежде чем лучшие исполнители займут свое место в эфире, узнаем самые актуальные новости к этому часу. Тем временем 15 часов и 1 минута в Беларуси. У микрофона Рома Савосик, который готов поделиться актуальными новостями к этому часу. Рома, привет.
3: Привет. Расскажу о контактах Беларуси с США, а также про новые модели iPhone.
0: В радиусе новостей.
3: Президент Александр Лукашенко во время визита в Китай встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Итогами переговоров поделился вице-премьер Николай Снапков.
4: Эта встреча не только то, что происходит обычно между лидерами двух стран, Китая и Беларуси, Александром Григорьевичем Лукашенко и товарищем Си Цзиньпине, это как раз-таки тот формат, которого нет у других стран. И я с удовольствием сделаю на этом акцент, потому что дружеский семейный обед происходит только между лидером нашей страны и товарищем Си Цзиньпинем, и мы очень гордимся. Гордимся, радуемся и трепетно относимся к формату.
3: Минск рассчитывает, что переговоры с США продолжатся и перейдут на

0: на новый уровень. Об этом заявили в МИД нашей страны. Напомню, в 2025 году Минск и Вашингтон активизировали контакты. На встречу с президентом Беларуси приехали представители администрации США. После этого было еще несколько визитов американской делегации, которая провела переговоры с белорусским лидером. В Румынии зафиксирована самая высокая цена на электричество во всей Европе. Средняя стоимость мегаватт-час взлетела до 224 евро. Причиной роста цен называют аномальную жару и дефицит внутреннего производства электроэнергии. А в вечерние часы пиковая цена в стране и вовсе превышает абсурдные 800 евро. Новый iPhone представят уже 9 сентября. Именно так считает авторитетный инсайдер Марк Гурман. Исходя из прошлых ивентов, возможная дата колеблется между 7 и 9 сентября. Однако 7 числа отмечают День труда. Поэтому, скорее всего, презентацию сдвинут на 9. Apple, по слухам, должна представить iPhone Pro и, возможно, складной iPhone Fold. Базовые модели и E-серию сдвинут на март 2027 года. И в завершении, услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», а там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. С новостями на этом все. Далее на Radius FM прогноз погоды.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный. В Витебске ночью плюс 17-19, а днем плюс 30-32. В Могилеве ночью 18-20 тепла, а днем плюс 30-32. В Минске ночью 19-21 выше нуля, а днем 30-32 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 20-22, а днем 31-33 тепла. В Гродно ночью плюс 21-23, а днем плюс 30-32. В Бресте ночью 21-23 со знаком плюс, а днем плюс 34-36. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 15.32. И знаешь, это не просто красивая история о любви, которая называется «Follow You» от Imagine Dragons. Солист группы Дэн Рейнольдс написал «Follow You» после того, как его отношения с женой буквально получили какой-то второй шанс, когда пара уже была на грани развода и долгое время не общалась. Одно неожиданное сообщение изменило все. Именно после примирения и появилась эта песня о том, что настоящая любовь не бывает идеальной, но она остается рядом, несмотря ни на что. И, кстати, свежая новость как будто продолжает эту тему. Ученые недавно сделали еще один шаг к пониманию языка животных. Исследовательница из Калифорнийского университета смогла расшифровать основные сигналы общения, например, зебровых амадин с помощью искусственного интеллекта. Получается, понимать друг друга становится проще не только людям, но и, возможно, совсем скоро и нашим пернатым соседям. Так что главный вывод простой. Иногда достаточно одного сообщения, одного разговора или просто желания услышать друг друга, и многое может измениться к лучшему. Ну а сейчас самое время узнать, что приготовила для нас погода. Поймет ли она нас, полуслово, или мы ее? Давай разбираться.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, будет в основном без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный. В Витебске ночью плюс 17-19, днем 30-32 жары. В Могилеве ночью 18-20, тепла днем от 30 до 32 градусов. В Минске ночью 19-21, днем 30-32. В Гомеле ночью обещают от 20 до 22 тепла, днем 31-33 градусов. В Гродно ночью плюс 21, плюс 20 3 днем от 30 до 32. Ну а в Бресте ночью будет теплее всего, плюс 21, плюс 23, днем 34-36 жары.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
5: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми друзьями.

0: 15.45, Avalon, Roxton и новый трек в нашем эфире называется Vertigo. В переводе это головокружение, но не то, которое бывает после карусели, а скорее чувство, когда эмоции настолько сильные, что земля будто уходит из-под ног. И по сюжету песни герой настолько увлечен человеком, что буквально теряет ощущение реальности. Любовь здесь сравнивается с головокружением и полетом одновременно. Я думаю, что у многих из нас такое состояние есть, присутствует на протяжении каждого дня, и даже если у вас нет второй половинки, эту нишу может занять ваш непосредственный руководитель на работе. Мне кажется, головокружение будет у каждого. И небольшой, кстати, лайфхак к тему. Если вдруг у тебя действительно закружилась голова, врачи советуют не пытаться резко двигаться дальше. Лучше остановись, найти взглядом неподвижную точку и сделай несколько спокойных вдохов. Такой простой прием помогает мозгу быстрее восстановить чувство равновесия. Ну а мы желаем, чтобы сегодня голова кружилась только от хорошей музыки, приятных эмоций и отличного настроения. Далее у нас до конца часа Марк Лэнн и Джованни Ричи, Let Me Die и Дэвид Гетта вместе с One Republic на низком старте. Не переключайся, этот час красиво запинали, мы встретимся с тобой в часе новом.
1: Реклама.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Огромный тебе привет. Ну что, понедельник официально выходит на финишную прямую. Самое сложное уже позади. Если ты до сих пор не уснул на рабочем месте, поздравляем, ты прошел первый уровень этой недели. Вообще, после 4 часов дня понедельник становится гораздо бодрее. Начинаются разговоры из серии «А что там на ужин?», «А во сколько домой?» И, конечно, самое любимое «Ну все, завтра уже вторник». Настроение автоматически становится на пару делений как-то повыше. А еще мы к этому всему сейчас добавим 10 топовых треков, так вообще будет имба самая настоящая. Ближайшие полчаса будем слушать с тобой Мишу Миллера, Алекс Вилле. Бам-бам. Понедельничный бам-бам тебе точно обеспечен на сегодня. Тедди Свимс также у нас на старте с треком Bad Dreams. Ну а раньше всех в нашем эфире Rudimental и Khaled, All I Know. Так что прибавляй громкость, подпевай, если знаешь слова. Если не знаешь, просто наслаждайся моментом. Для тебя это музыка. Через несколько минут мы запустим наш музыкальный нон-стоп, но сначала самые актуальные новости. В Минске 16 часов. Привет. Тем временем Рома Савусик готов поделиться актуальными новостями к этому часу. Рома, привет.
2: Привет, расскажу, как Минск отпразднует День независимости и почему детям нельзя быть вегетарианцами.
0: В радиусе новостей.
2: В ООН проведут заседание по атаке на белорусский автобус. Минск, в свою очередь, настаивает на незамедлительном, объективном и беспристрастном международном расследовании, как заявлял ранее официальный представитель МИД Республики Руслан Воронков. Во время заседания белорусская сторона намерена донести до мирового сообщества свое видение произошедшего. Углубление всепогоднего и всестороннего сотрудничества между Китаем и Беларусью отвечает историческим тенденциям развития и коренным интересам народов обеих стран. Так сегодня в МИД Китая прокомментировали переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина. Официальный представитель ведомства Го Цзякунь обратил внимание, политическое взаимодоверие между сторонами незыблемо. Свыше 100 праздничных мероприятий подготовили в белорусской столице ко Дню независимости. При подготовке программы особое внимание уделили сохранению исторической памяти и созданию насыщенной праздничной атмосферы для жителей и гостей столицы, рассказала представитель Мингорсполкома Светлана Силич. По ее словам, в основе программы благотворительные и патриотические акции, конкурсы, медиапроекты, концерты и выставки. В странах Европы увеличилось число жертв аномальной жары. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что уже зарегистрировано 1300 случаев смерти. В ВОЗ также сообщили, что Европа является самым быстро нагревающимся регионом. Изменение климата приводит к тому, что волны зноя, которые еще недавно считались историческими, теперь происходят почти ежегодно. Детям нельзя быть вегетарианцами. Диетологи подчеркивают, что без продуктов животного происхождения молодому организму сложнее получать полный набор необходимых веществ. Это требует больших объемов пищи, которые ребенок съесть не в состоянии. По словам специалистов, питание детей требует особого подхода, поскольку именно в раннем возрасте формируются мышцы, ткани и основные системы организма. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 90 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 73 копейки, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 26 копеек. Далее коммерческая информация. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Live. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз – 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы были новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто.

0: Работу ты выбирай и находи на работа.бай.
1: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный. В Витебске ночью плюс 17-19, а днем плюс 30-32. В Могилеве ночью 18-20 тепла, а днем плюс 30-32. В Минске ночью 19-21 выше нуля, а днем 30-32 со знаком плюс. В Гомеле ночью плюс 20-22, а днем 31-33 тепла. В Гродно ночью плюс 21-23, днем плюс 30-32. В Бресте ночью 21-23 со знаком плюса, днем плюс 34-36. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 16.31 на волне Радиус FM. Арилена Ара с ремиксом Nentori от Beverly Pills. И, во-первых, давай честно, если ты с первого раза без паники произнес название этого трека, понедельник над тобой уже не властен. И, кстати, Nentori в переводе с албанского означает ноябрь, и сама песня совсем не про погоду, а про воспоминания, расставания и про чувства, которые никак не хотят оставаться в прошлом. Иногда один месяц может изменить многое. Именно об этом поет и Арилена. Но сегодня у нас понедельник, далеко не ноябрь, и значит, никаких ноябрьских настроений у нас нет. На улице лето, и самое время переключиться на что-то позитивное. Вот обещающий, многообещающий лайфхак. Если в понедельник чувствуешь, что энергии маловато, попробуй правило 2 минут. Если задача, которую можно выполнить меньше, чем за 2 минуты, если у тебя такая есть, сделай ее сразу. Мозг любит маленькие победы, и после них гораздо легче взяться за что-то более серьезное. Работает не хуже второй чашки кофе, а иногда даже лучше. Так что не отключай хорошее настроение, не откладывай его на потом. Добавь немного любимой музыки, улыбнись коллегам или хотя бы не забывай улыбаться сам себе. Ну а мы продолжаем делать этот понедельник легче и музыкальнее только на Радиус FM. До конца, в принципе, этого часа послушаем Шаус и Кап Спорт с треком Only You, а сейчас лови прогноз погоды от синоптика.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью 17-19, днем 30-32 жары. В Могилеве и Минске ночью 19-21 градус, днем 30-32 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 20 до 22 тепла, днем 31-33 тепла. В Гродно ночью 21-23 выше нуля, днем от 30 до 32. Ну а в Бресте передают ночью плюс 21, плюс 23, днем 34-36 жары.
1: Реклама.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Евроопт. Каждый день выгодные цены. Чипсы Лейс, сметана и лук 3,79 за 140 грамм. Пепси 3,59 за 2 литра. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
3: На Радиус FM.
2: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
3: «Автодрайв».
2: На Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vilabraslov.ru.

0: Много. Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Руль в руках, приемник на правильной волне, а стрелки часов замерли ровно на 17. Понедельник, вечер, огромнейший тебе привет. Это Автодрайв на Радиус FM, меня зовут Кирилл Громов. Ну что, как твое начало недели? Если ты сейчас сидишь в офисе и судорожно дописываешь отчеты с мыслью, почему понедельник длится 3 года, или уже штурмуешь первые вечерние заторы, выдыхай. Главное, что самый сложный день недели мы почти пережили, а с хорошей музыкой и правильной компанией любая дорога домой покажется теплым круизом. Так что устраивайся поудобнее, прибавляй громкость, а я прямо сейчас расскажу, чем мы займемся в ближайшие полчаса. План у нас просто огненный. Буквально через 12 минут в наших «Тачки Тайм» мы разберем отличную новость для тех, кто проводит много времени за рулем. Расскажу, почему и за счет чего интернет вдоль дорог Беларуси совсем скоро станет ловить просто идеально, даже если ты едешь через глухой лес или заповедную зону. Ну а в блоке «Что, где, куда» мы отправимся на интерактивную экскурсию в одно потрясающее место прямо в центре Минска. Там можно будет увидеть всю Беларусь в миниатюре, понажимать на специальное кнопки, включающие ночь, и даже погулять внутри замка в VR-очках. Сдам все пароли и явки. Ну а перед тем, как мы врубим первый топовый трек, давай традиционно узнаем, какими новостями запомнился этот понедельник. В Беларуси 17 часов. Обо всем самом важном и интересном к этой минуте тебе расскажет Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, где в Беларуси сегодня побит температурный рекорд и каковы последствия крупного пожара в Минске.
0: В радиусе новостей.
2: В Минске побит абсолютный температурный рекорд Беларуси – плюс 39,6 градусов. Данные зафиксированы Белгидрометом по состоянию на 14.20 сегодняшнего дня. До этого абсолютный максимум температуры воздуха в Беларуси за весь период наблюдения был зафиксирован 8 августа 2010 года в Гомеле – плюс 38,9. До этого максимум был зарегистрирован на станции Василевичи 20 августа 1946 года – плюс 38 градусов. В Мингорисполкоме прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Вчера в доме по улице Ленина произошел пожар. Площадь возгорания в центре Минска составила 1050 квадратных метров. В связи с тем, что практически вся кровля подлежит разборке и утилизации, ключевым вопросом является ее восстановление. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. После пожара на улице Ленина врачи и психологи работают с пострадавшими жильцами. Обошлось без жертв. По словам главы администрации Ленинского района Романа Мельника, во время пожара сотрудники МЧС выполнили свою задачу. Жильцы дома, нуждающиеся в помощи, размещены во временных местах пребывания. Люди обеспечены всем необходимым. Погранслужба Польши сообщила, что только за минувшую неделю из республики депортировали более 200 иностранцев, в основном граждан Украины, Беларуси и Молдовы. Местные власти объясняют это заботой о безопасности, обвиняя мигрантов в криминале, подделке документов и мошенничестве. А кого-то и вовсе подозревают в психическом и физическом насилии над близкими людьми. Купание многих животных и птиц могут увидеть посетители Гродненского зоопарка в эти жаркие летние дни. Кто-то принимает прохладные ванны, другим устраивают душ, а на самых нежных распыляют водные брызги. Так в зоопарке помогают питомцам охладиться, чтобы без последствий перенести непривычно высокие температуры. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шансы.

0: шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy и по телефону 909. Рекламная игра – это хороший знак. С 29 мая по 7 декабря 2026 года. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
1: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
2: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
0: В Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный. В Витебске ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32. В Могилеве ночью 18-20 градусов тепла, днем 30-32 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 19-21, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью 20-22 градуса тепла, днем плюс 31-33. В Гродно ночью 21-23 со знаком плюс, днем 30-32 выше нуля. В Бресте ночью плюс 21-23, днем плюс 34-36. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай, а далее в эфире Автодрайв.
2: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки Тайм».
1: Ну что, поехали. В эфире «Тачки Тайм». У микрофона Кирилл Громов. И сейчас у меня просто бальзам на душу для всех, кто регулярно пропадает в загородных поездках. Бывало такое. Едешь ты по трассе, играет классный трек на стриминге, или ты пытаешься дослушать очень важный подкаст, и тут бац, лес, красота, заповедная зона, и телефон ловит только глухое молчание, ну а на экране сияет предательская буква «Е», которая расшифровывается никак иначе, как «еле-еле». Так вот, хорошая новость. Скоро эти цифровые страдания останутся в прошлом. Интернет вдоль дорог Беларуси станет в разы лучше. Минсвязи разработала специальную типовую схему строительства базовых станций прямо вдоль наших трасс. Раньше это было то еще головной болью. Дороги-то у нас часто проходят через живописные заповедники, леса и сельхозугодия. А по закону просто так взять, прийти со своими вышками и вкопать их посреди кукурузного поля или векового бора было нельзя. Связисты годами смотрели на эти земли, вздыхали и разводили руками. Но теперь лед тронулся. По решению Минсвязи получен зеленый свет, и теперь можно строить станции прямо в полосах отвода как автомобильных, так и вдоль железных дорог. Специалисты уже разработали схемы двух решений и, что самое главное, полностью согласованных с ГАИ. Потому что, сам понимаешь, огромная металлическая мачта связи в паре метров от скромной трассы — это так себе идея для безопасности. Чтобы никто случайно не решил устроить ей тест-драйв на прочность, автоинспекция выработала четкие технические требования. Сейчас все это на финальной стадии согласования с Минстрансом, и дальше научная большая застройка. Так что скоро сможешь и рабочие созвоны по видеосвязи посреди трассы устраивать, и мемы качать на максимальной скорости. Ну а пока связь настраивается, мы ловим идеальный сигнал Радиус FM. Прервемся ровно на 3 топовых трека, и сразу после этого «Что, где, куда?» зададимся этими вопросами, и я расскажу, как можно обойти всю Беларусь, заглянув внутрь Мирского замка, и даже устроить там смену дня и ночи всего за пару минут. Далеко не уходи, делай погромче.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Если твой внутренний путешественник отчаянно требует приключений, а суровая реальность вечера понедельника намекает, что максимум, куда ты сегодня доедешь, это ближайший продуктовый, у меня есть идеальный компромисс. В эфире «Что, где, куда?». И я сейчас расскажу, как объехать всю нашу синеокую страну всего за один час, даже не выезжая за пределы центра города. Забиваю свой навигатор-адрес. Проспект Независимости, 25. Именно там притаился невероятный музей «Страна мини». Это место – настоящий легальный чит-код для тех, кто хочет увидеть все самые топовые достопримечательности Беларуси в одном месте. Схема культурного штурма простая. На входе тебе выдают наушники с аудиогидом, так что можно ходить с умным видом и слушать крутые истории про каждый объект, притворяясь знатоком истории. Но что реально поражает, здесь находится более 20 макетов знаковых мест. И каждый из них сделан вручную. Ювелирная проработка деталей просто сумасшедшая. Тут тебе и Мирский, и Несвежский замок, и Ружанский дворец, и Софийский собор в Полоцке, и даже наш театр оперы и балеты. И главная фишка, мимо которой не пройдет ни один взрослый, возле каждого макета есть заветная кнопка. Нажимаешь ее, и вуаля, в зданиях загорается крошечное окошко, включается интерактивная подсветка, и ты можешь своими глазами увидеть, как на локациях сменяется день и ночь. Почувствуй себя властелином мира, как говорится. Если и этого мало, организовать можно и другой досуг. Организаторы придумали забаву для самых азартных. Во время экскурсии можно сыграть в бинго. Ищешь спрятанные на макетах мелкие объекты, и если твоя внимательность прокачана на максимум, на выходе получишь приятный приз. Ну а для любителей полного погружения есть и VR-очки. Надеваешь их, и ты уже буквально гуляешь внутри 16 исторических локаций. Ну а наш автодрайв плавно подбирается к экватору этого часа. Прервемся ненадолго, и скоро мы вернемся в эфир, чтобы подвести музыкальные итоги получаса. Заглянем на сайт Погода.бай и узнаем актуальный прогноз. Не переключайся.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
3: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
4: Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
6: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Полшестого на часах в эфире «Автодрайв», у микрофона Кирилл Громов, и мы официально пересекаем экватор этого часа. Слушай, ну вечер понедельника — это всегда время великих открытий. Например, именно сейчас ты открываешь в себе суперспособность доползти до дома после тяжелого рабочего дня, используя исключительно силу мысли. Но если серьезно, рабочий день позади, а значит, можно выдохнуть, расслабить плечи и включить правильную волну, на которой тебя ждут следующие красивые выходы. Мы с тобой поиграем в игру «Кибертрек». Мой цифровой напарник, искусственный интеллект, и Игорь уже загрузил свой топовый какой-то сумасшедший ребус и ждет тебя в нашем телеграм-канале. Готовь свой смартфон, ведь сегодня на кону классная топовая вещь — это беспроводная Bluetooth-колонка. Ну а пока ты разминаешь пальцы, лови три абсолютных бенгера, которые прямо сейчас настроят тебя на нужный лад. Сначала кайфанем под стильный трек «All Good Things». Следом полетит гипнотическая работа «The Day Before» от Роберта Кристиана и Эли Шука. Ну и откроем красиво музыкальный трип с сочным звуком от Инны Рехаба «I'll Be Waiting». Ну а перед тем, как мы растворимся в этих ритмах, давай заглянем в будущее и узнаем, чем нас планирует удивить небесная канцелярия.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, будет в основном без осадков, лишь ночью. Местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 17, плюс 19, днем от 30 до 32 градусов. В Могилеве ночью плюс 18, плюс 20, днем от 30 до 32. В Минске ночью 19-21, днем 30-32 жары. В Гомеле ночью объявили 20-22 тепла, завтра днем 31-33 со знаком плюс. В Гродно ночью 21-23 тепла, днем от 30 до плюс 32. Ну а в Бресте ночью плюс 21, плюс 23, днем 34-36 жары.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» — за шинами к нам.
3: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
4: На «Озон» о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц «Белор Дизайн» за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на «Озон.бай» по телефону 8017-388-7794.
5: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
6: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
7: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
8: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Колбаса сырокопченая, оригинальная застольная, Гродно, 16,99 за килограмм. Макароны паста Зара, 2,59 за 500 грамм. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама.
9: Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiusfm.by.
0: Radius FM.

0: Радиус FM Автодрайв.
1: Так, народ, внимание всем, кто сейчас штурмует вечерние улицы за рулем или просто переводит дух после рабочего дня. Самое время переключить мозг из режима дедлайнов на волну высоких технологий и азарта. Прямо сейчас у нас в эфире Автодрайва врывается интерактив Кибертрек, и мой виртуальный напарник, искусственный интеллект по имени Игорь, снова решил бросить тебе вызов. Чувство юмора у этого парня, конечно, строго цифровое, а вместо сердца кремниевый процессор. Но креативность он имеет на полную мощность. Этот электронный гений залез в свои нейросети и сгенерировал сумасшедшую картинку, в которой хитро зашифровал классный хит известного исполнителя. И он спрятал песню за множеством мелких деталей и визуальных ребусов, которые помогут тебе отгадать, что же изображено на картинке. Давай докажем этому роботу, что человеческая интуиция круче любых алгоритмов. Заходи в группу Радиус FM в Telegram, находи пост с заданием от Игоря, обязательно отвечай в комментарии, что же он зашифровал, и через пару минут с помощью рандомайзера я выберу счастливчика, с которым поиграю, и, возможно, он сегодня заберет наш топовый подарок — портативную колонку. Не переключайся.
0: Автодрайв на Радиус FM. Наше

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Кибертрек.
1: Кибертрек. Ну что, пришло время раскрыть карты, подвести черту под нашей цифровой битвой и узнать, кто сегодня оказался главным кибердетективом в эфире «Автодрайв» «Интерактив Кибертрек». И сегодня мы дозвонились до нашей слушательницы Марин. Мариш, привет.
2: Здравствуйте.
1: Ну что, рассказывай, как вечер понедельника проходит? Что интересного, что нового?
2: Да, в принципе, лето, работа, все по стандарту, все как у всех, я думаю.
1: Ну, не все как у всех. Жаришки такой давненько не было на улице, я могу тебе так сказать. Но в любом случае радует, что такое крутое настроение у тебя. Давай мы выясним, кого же наш искусственный интеллект по имени Игорь зашифровал в нашем телеграм-аккаунте. Кто же это был?
2: У меня есть предположение, что это был трек «Нилетто» и песня «Любимка».
1: Абсолютно верно, Мариша. Эти громкие аплодисменты для тебя. Мы действительно зашифровали «Нилетто». Ну, а прямо сейчас мы устроим такую кибербитву в нашем эфире. Здесь нужно будет уже угадывать не по картинке, а по аудиоматериалу. Наш нейропомощник, его зовут Игорь, написал трек. Кавер сделал такой небольшой, но очень известный, популярный российский хит. И тебе прямо сейчас нужно будет по этому синонимичному ИИ-треку понять, какой же оригинал мы зашифровали. Договорились?
2: Договорились.
1: Ну что, Игорь, ты готов?
3: Загружаю трек.
1: Поехали.
4: Мой малыш.

0: холодный гудок.
1: Вот такая вот картина у нас намечается нынче. Есть догадки какие-нибудь, что это может быть за трек?
2: Есть догадки, но я не уверена. Я думаю, что это Дид Блонд, «Мальчик на девятке». Нет?
1: Давай у Игоря спросим.
3: И это правильный ответ.
1: Это реально трек «Мой мальчик едет на девятке» от Дид Блонд. Мариша, сразу с первой же попытки, с первых же секунд. Просто громкий аплодисмент тебе. Ну, слушай, королева просто русского шазама. Я тебя поздравляю от души. Ты сегодня становишься победительницей нашей игры «Кибертрек» и забираешь портативную беспроводную Bluetooth-колонку. Мы тебя поздравляем!
2: Класс, спасибо большое.
1: Спасибо большое, что поиграла. Ну а наш эфир «Автодрайва» продолжается. Не переключайся.
4: «Автодрайв» на Радиус FM. Реклама.
5: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
6: Новые игры «Оракул в Билбет». Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на billbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
7: Кондиционеры «Хайсенс». Охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. «Хайсенс» — технологии, меняющие жизнь.
8: Давай безлимитный гейминг.
9: Давай. Шеринг.
8: Чатинг.
9: Стриминг.
8: Скроллинг.
9: Киссинг.
8: Лавинг.
10: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
11: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Сыр мягкий «Банфеста» жирностью 70%. 7,99 за 500 грамм. Кофе в зернах «Далмайер Продома». Германия. 34,99 за 500 грамм. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Реклама.
12: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
4: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Так, ровно 6 вечера на часах. Самый сложный экватор этого понедельника официально позади. В эфире «Автодрайв» у микрофона Кирилл Громов. И я призываю тебя прямо сейчас. Выдохни, пожалуйста, выдыхай. Все, рабочий день окончен. Дедлайны пускай подождут до завтра, и ты, наконец, можешь расслабить плечи и переключить свой внутренний тумблер в режим отдыха. Тем более, что в ближайшие полчаса этот отдых будем создавать на Радиус FM вместе с тобой. Поиграем в наш интерактив, который называется «Абракадабра». На этой неделе мы разыгрываем топовый классный подарок. Совсем скоро расскажу, как. Так что устраивайся поудобнее, делай Радиус FM еще чуточку громче и ни о чем не переживай. Вечер обещает быть максимально комфортным. Ну и перед тем, как мы продолжим наш музыкальный круиз, давай традиционно узнаем, что важного произошло в стране и мире к этой минуте. В Минске 18 часов. Свежую информационную картину уже подготовил Влад Кучко. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, где в Беларуси появится курорт европейского уровня и как политика Трампа влияет на университеты США.
0: В радиусе новостей.
2: Подготовку к предстоящему визиту президента Узбекистана в белорусскую столицу обсудили в правительстве. Заместитель премьер-министра Юрий Шулейко провел встречу с министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым. Белорусская сторона готова обеспечить решение всех организационных моментов. Двоих ребят, которые были ранены в результате атаки украинского дрона на белорусский автобус в Брянской области, выписали сегодня из больницы в Минске, сообщили медики. Состояние ребят оценивается как удовлетворительное. Они выписаны из центра и отправились домой в Гомельскую область. Университеты США теряют доходы из-за антимигрантской политики Трампа. Газета «Вашингтон Пост», ссылаясь на данные вузов, сообщает, что в первой половине 2026 года число зарубежных студентов в США сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Полиция Южной Кореи усилит охрану аэропорта из-за угроз тренеру после ЧМ. Южнокорейские футболисты не смогли пробиться в стадию плей-офф. Неудача постигла команду во второй раз под руководством одного и того же специалиста. Хон Мен Бо взял на себя ответственность за неудачу, извинился перед болельщиками и заявил, что покидает пост главного тренера. Как сообщают СМИ, угрозы убийством в адрес Хон Мен Бо появились в интернете. Курорт европейского уровня создают на базе отдыха в нацпарке Брасловские озера. Проектом предусматривается масштабное обустройство набережной, пляжной зоны с открытым подогреваемым бассейном, безопасного детского городка для купания, а для любителей драйва – запуск канатного спуска прямо через озеро. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2.90, 100 российских рублей 3.73, 10 китайских юаней 4.26. Далее коммерческая информация. Оршанский механико-экономический колледж продолжает прием абитуриентов после 9 классов по квалификациям: станочник широкого профиля, оператор станков с программным управлением, токарь, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сборщик летательных аппаратов. С 18 июля стартует подача документов по уровню ССО в дневной и заочной формах получения образования. Телефон приемной комиссии 80216 50 80 02. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер северный, северо-западный умеренный. В Витебске ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32. В Могилеве ночью 18-20 градусов тепла, днем 30-32 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 19-21, днем 30-32 выше нуля. В Гомеле ночью 20-22 градуса тепла, днем плюс 31-33. В Гродно ночью ночью 21-23 со знаком плюс, днем 30-32 выше нуля. В Бресте ночью плюс 21-23, днем плюс 34-36. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай», а далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: Если твой внутренний навигатор все еще показывает легкое уныние после рабочего дня, значит, ты просто забыл сделать Радиус ФМ погромче. Буквально через пару минут мы это исправим в два счета. Ведь в Автодрайве наступает время тотального азарта и крутых подарков. Мы запускаем наш главный интерактив недели, называется «Абракадабра». Уже в эту пятницу кого-то из наших слушателей мы поздравим. Он заберет с собой роскошный, пушечный, классный подарок. Это топовый увлажнитель воздуха. Хочешь оказаться на месте победителя, забрать приз и устроить самый классный вечер, тогда действовать нужно прямо сейчас. Заходи в нашу группу официальную в Телеграм, она называется Радиус ФМ. Находи наш свежий пост с секретным боксом. Там я изображен, вот я его держу в руках, этот секретный бокс, и снизу есть описание, по которому тебе нужно понять, что же мы зашифровали в этом боксе. Пиши в комментарии правильный вариант ответа, свою версию, что же там спрятано, и через пару минут я с помощью рандомайзера выберу счастливчика, с которым мы поиграем, наберем определенное количество баллов, и, возможно, сегодняшний игрок станет победителем этой недели. И в пятницу заберет наш классный подарок. Так что не переключайся, бегом в нашу телегу, и через три топовых трека мы с тобой поиграем.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Ну что, пока одна половина Минска упорно считает минуты в бесконечных вечерних пробках, вторая вовсю уничтожает калории где-то в спортзалах, мы прямо сейчас на Радиус ФМ штурмуем Минск классным подарком. У нас на кону в эту пятницу топовый подарок — увлажнитель воздуха. И, возможно, он достанется в финале этой недели Ване. Вань, привет!
2: Привет.
1: Наш рандомайзер сегодня выбрал твою кандидатуру для участия в нашем интерактиве «Абракадабра». Но давай прямо сейчас развеем все сомнения. Какой же необычный предмет мы зашифровали в нашем секретном боксе в телеграм-канале «Радиус ФМ»?
2: О, я знаю, это был вентилятор.
1: Это был действительно вентилятор. Я тебя поздравляю. Первый этап пройден. Ну, прямо сейчас, Ваня, нужно собраться и включить экстрасенсорные способности, потому что тебе нужно представить, что перед тобой 7 пар наушников, и только в одной паре у нас есть топовый трек от Радиус ФМ. И какая же эта пара, вот нужно попытаться отгадать. В остальных наушниках у нас будут спрятаны мемные звуки. Чем меньше попыток, тем больше шансов у тебя в эту пятницу забрать топовый подарок. Давай, от 1 до 7. Называй цифру.
2: Ну, давайте 1.
1: 1, да?
2: Да.
1: Погнали.
3: Бам-бам.
1: Там бом-бом спрятан, там не трек. Давай еще подумаем.
2: Цифра 3.
1: 3.
4: А вот это что она сейчас говорит, я не понял.
1: Вот это что ты сейчас говоришь, она не поняла вообще от слова совсем. Давай еще, пробуй, 2 попытки у нас было.
2: Номер 5.
1: 5.
5: Не тем мы чем-то занимаемся.
1: Вот действительно, уже 3 попытки использовано, дальше.
2: Что я 2 пропустил, давайте 2.
1: Давай.
6: Сомнительно.
1: Ну. Сомнительно, это не 2, давай еще.
2: Ну и цифра 4 тоже пропустил.
1: Давай.
4: Ничего не поняла я.
1: Как, в принципе, я тоже. Ну, 5 попыток у нас было. Какие цифры остаются? Давай.
2: 6. Да,
1: примерно такой же ор. Ну и финалочка у нас. 7 попытка.
2: Цифра 7.
1: Цифра 7. Rudimental и Khaled в треке в наушниках под номером 7. All I Know трек мы спрятали, но в любом случае, Вань, мы тебя поздравляем от всей души. Сегодня экстрасенсорные способности вышли из чата. Ну, я прекрасно понимаю, понедельник, пока раскачка у нас полным ходом, но вдруг, кто его знает, может, до пятницы все будут с 7 попытки угадывать трек, поэтому спасибо тебе огромное, что поиграл, ждем обязательно пятницу. Ну и, Ваня, чтобы точно убедиться, что я тебя ни в коем случае не обманывал, у нас есть голосовое сообщение от победительницы прошлой недели, Насти, она спрятала реально в 7 наушниках топовый трек Радиус ФМ. Давай послушаем.
7: Привет, я Настя, участница игры «Абракадабра». Я прячу трек Радиус ФМ в наушниках под номером 7.
1: Поэтому, Ваня, не расстраивайся в любом случае, мы ждем ближайшую пятницу, может быть, у тебя будет наилучший результат, может, вообще ни с какой попытки люди не отгадают. Поэтому спасибо тебе большое, что поиграл. До скорой яркой встречи в нашем эфире. Ну, а наш эфир, кстати, продолжается. Не переключайся.
0: «Автодрайв» на Радиус ФМ. Реклама.
8: Запрашаем на Купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
9: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
10: Олеся, что такое имба?
11: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
10: А что такое имбово-фруктово?
11: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
0: Реклама. Радиус ФМ.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Половина седьмого на часах. В эфире «Автодрайв», у микрофона Кирилл Громов, и мы уверенно катим дальше сквозь этот понедельник. Если прямо сейчас ты стоишь в вечерней пробке и гипнотизируешь взглядом стоп-сигналы впереди стоящей машины, расслабься, сделай глубокий вдох и просто доверься хорошей музыке, а ее в ближайшие полчаса будет предостаточно. Кроме этого, мы с тобой разберем следующие выходы. У нас будет тело в теме, поговорим о здоровье. Лето решило включить режим экстремальной прожарки, так что разберем свежие рекомендации от врачей. Ну а в нашем пункте выдачи я расскажу про один гениальный и очень доступный летний девайс. Это специальный слаж-стакан, который превратит твой любимый сок или газировку в густой ледяной десерт. Ну а пока ты настраиваешься на полезную информацию, давай как следует прокачаем динамики. Лови шикарные треки в ближайшие 10 минут. Послушаем Love Fool от Two Colors. Также тебя ждет трек Overdrive от Offenbach и Norma Jean Martin. Ну и раньше всех в нашем эфире «Ган-ган-ган» от Дэвида Гетта и Тедди Свимса. Но перед тем, как сделать музыку погромче, давай традиционно узнаем актуальный прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдет кратковременный дождь и будут грозы. В Витебске ночью плюс 17, плюс 19, днем 30-32 жары. В Могилеве и Минске ночью 19-21 со знаком плюс, днем от 30 до 32. В Гомеле ночью плюс 20, плюс 22, днем 31-33 жары. В Гродно ночью обещают 21-23 градуса, днем 30-32 выше нуля. Ну а в Бресте ночью плюс 21, плюс 23, днем 34-36 со знаком плюс.
0: Реклама. Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
2: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Колбаски «Моравские» из птицы, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 22 июня по 5 июля. Шашлыки зовут.
3: Подробности на europt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
5: Евроопт. Каждый день выгодные цены. Апельсин 2,89 за килограмм. Кофе растворимый Nescafé Classic 8,99 за 95 грамм. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
6: Муж сильно недооценил свою жену, когда, найдя любовника под кроватью, не стал проверять балкон и шкаф.
7: Там уже точно не будет.
0: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.
8: Смени шум города на незабываемую атмосферу Вива Браслав. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Вива.

поддержке Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме. В эфире «Тело в теме», у микрофона Кирилл Громов, и сейчас мы поговорим о том, как правильно пережить грядущие дни и при этом оставаться в абсолютной бодрости и в хорошем состоянии. Как ты уже знаешь из прогноза погоды, лето решило проверить нас на прочность. В южных регионах столбики термометров и вовсе грозятся перешагнуть отметку в 37 градусов, и в связи с этим врачи уже бьют тревогу и настоятельно рекомендуют хорошенько пересмотреть свой ежедневный рацион. Лови несколько простых, но очень эффективных правил, которые помогут твоему организму перенести экстремальную жару без лишнего стресса. Правило первое – больше жидкости. В период сильного зноя наше тело теряет влагу с космической скоростью, поэтому чистая питьевая вода должна быть твоим главным спутником в течение всего дня. Правило второе – облегчай меню. Специалисты советуют временно сказать «до свидания» тяжелой, жирной и слишком калорийной пище. Вместо этого налегай на арбузы, дыни и свежие огурцы. Они отлично восполняют баланс влаги. Также идеальным выбором для обеда станут кисломолочные продукты, фрукты и холодные супы вроде нашего любимого холодника. Питание должно быть легким, богатым жидкостью и, самое главное, старайся избегать переедания. Ну и правило третье – прячемся от солнца. Полуденные часы, когда солнце находится в зените и буквально плавит асфальт, под прямыми лучами солнца лучше вообще не появляться. И, конечно же, особенно внимательно в эти дни нужно следить за самочувствием детей, пожилых родственников и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Соблюдая эти простые рекомендации, никакие тропические лето не испортит тебе настроение. Береги себя, пей побольше водички, а мы прервемся буквально на несколько топовых треков. Сразу после них в рубрике «Пункт выдачи» я расскажу тебе про классный девайс, который поможет тебе сделать вкуснейший ледяной десерт прямо в машине или в офисе всего за пару минут.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: На Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: В эфире «Пункт выдачи», у микрофона Кирилл Громов, место, где мы каждую неделю тестируем и разбираем самые любопытные, полезные, иногда и очень странные гаджеты из интернет-магазинов, за которые точно не жалко отдать свои деньги. И раз уж в предыдущем выходе мы заговорили про экстремальную жару, лови идеальный спасительный девайс для этого лета, который сейчас активно штурмует все топы продаж и маркетплейсы. Знакомься, это замораживающий слаж-стакан. Это специальный портативный гаджет, который превращает обычный сок, газировку, или лимонад, молоко, там, допустим, в густой ледяной десерт, всего за несколько минут. И что самое крутое, для этого тебе вообще не нужна морозильная камера под рукой. Как устроен этот чудо-девайс? Стакан имеет двойные стенки, внутри которых находится специальный охлаждающий гель или солевой раствор. Он абсолютно безопасен, но обладает уникальной способностью накапливать и очень долго удерживать сильный холод. Как работает слаж-стакан? Схема у нас простая. Первое — это заморозка. Перед выходом из дома или офиса просто закинь пустой стакан в морозилку, пусть он там лежит хотя бы 4-8 часов. Корпус находит определенный холод, и он его накапливает. Наполнение дальше у нас идет. Достаешь стакан и наливаешь в него абсолютно любой холодный напиток, который тебе нравится. Приготовление, и дальше начинается магия. Ты просто берешь ложку, которая идет в комплекте, и начинаешь интенсивно перемешивать жидкость, периодически соскребая замороженный слой со стенок стакана. Буквально через 2-5 минут твой напиток прямо на глазах превращается в потрясающую освежающую ледяную крошку. Что в нем можно приготовить? Да все что угодно. Классический фруктовый лед, домашнее мороженое, а для тех, кто за рулем и хочет взбодриться, кофейный сляж или бодрящий фраппе. Где найти и купить? Конечно же, на маркетплейсах, таких как Озон и Валберис, они в полном доступе. Так что обязательно не отказывай себе в этой классной вещи, освежайся, особенно на таком палящем солнце, как в эти дни, и будь на волне топовой музыки на радио. Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Евроопт. Каждый день выгодные цены. Вода минеральная на Беглаве, Грузия, 2,39 за литр. Порошок стиральный Персил, 14,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте euroopt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама.
6: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус ФМ.
6: Радиус ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
6: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
6: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
6: Радиус ФМ.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Стрелки часов уверенно перешагнули отметку в 19:00. Минск. Вечер понедельника. В эфире «Автодрайв». У микрофона Кирилл Громов, и мы официально влетаем в наш финальный час. Он будет по-настоящему музыкальный. Дело «Радиус ФМ» еще погромче, ведь лучшее средство от любого рабочего стресса — это правильный ритм и отличная компания. И раз уж это наш финальный час «Автодрайва», я решил сделать его максимально музыкальным и комфортным для твоей дороги. Послушаем «Time Won't Wait» от Филат Фикерес. Также поймаем нереальный летний вайб, он называется Dive Into The Ocean от Alok и Portugal The Man. Ну и топовый трек через пару минут Let Me Die от Джованни Ричи и Марка Ден. А также еще целая обойма треков, которые сделают твой вечер идеальным. Держи руку на пульсе, прибавляй звук на максимум и погнали. В Беларуси 19 часов. Главные новости к этой минуте тебе представит Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, кто является фаворитом ЧМ по футболу по мнению суперкомпьютера и в каком формате перевыпустят клан Сопрано.
0: В радиусе новостей.
2: Криптобанки могут появиться в Беларуси уже в ближайшее время. Буквально через несколько дней вступают в силу положение указа о криптобанках, сообщил премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Сейчас активно создается правовое поле для их работы. Обсудят как требования на получение статуса криптобанка, так и требования к правилам внутреннего контроля. График работы транспорта изменится 2 и 3 июля в Минске. В четверг, 2 июля, работа городского пассажирского транспорта будет организована по графику пятницы, а в пятницу, 3 июля, по графику воскресенья. Пассажирам рекомендуют учитывать это при планировании поездок и заранее выбирать подходящие маршруты. Суперкомпьютер «Опта» по итогам группового этапа чемпионата мира по футболу назвал сборную Франции новым основным фаворитом турнира. Шансы сборной Франции стать чемпионами мира оцениваются в 19%. На втором месте в рейтинге суперкомпьютер разместил сборную Аргентины. Шансы действующих чемпионов мира защитить титул оцениваются в 16%. Сериал «Клан Сопрано» перевыпустят в формате 4К. Этим займется HBO. Переиздание охватит все 6 сезонов. В высоком качестве поклонников также ждет и бонусный контент. Издание будет представлять собой внушительный комплект из 28 дисков. Стоимость бокс-сета на старте продаж составит $150. Завтра в ночь на 30 июня белорусы смогут наблюдать июньское полнолуние, известное как клубничная луна. Максимальная фаза произойдет около 3 часов ночи. Свет луны пройдет через более плотные слои атмосферы, из-за чего диск может казаться желтоватым, оранжевым или медным, так же как и закатное солнце. И в завершении. Пройди музыкальный тест и получи шанс выиграть Яндекс-станцию Light 2. Заходи на сайт radiusfm.by, слушай треки и ставь им оценки. Главное, заверши тест полностью, чтобы попасть в список претендентов на победу. Твой голос решает, а удача приносит подарки. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32. В Могилеве ночью 18-20 выше нуля, днем 30-32 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 19-21, днем 30-32 градуса тепла. В Гомеле ночью плюс 20-22, днем 31-33 выше нуля. В Гродно ночью 21-23 со знаком плюс, днем 30-32 градуса тепла. В Бресте ночью 21-23 выше нуля, днем плюс 34-36. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Да, этот гипнотический восточный вайб от румынского продюсера Monior и невероятного вокала певицы Эннели в треке 3, 2, 1 просто идеально заземляет после любого, даже самого сумасшедшего дня. В эфире «Автодрайв», у микрофона Кирилл Громов, и мы продолжаем наш музыкальный марафон без лишних разговоров. И, кстати, об этой песне. Знаешь ли ты, что Эннели — это настоящий серый кардинал современной европейской танцевальной сцены? Ее нежный голос ты 100% слышал в десятках мировых хитов, и которые суммарно собрали около 300 миллионов прослушиваний, но самое забавное — само название трека 3-2-1, то есть 3 к 1. И здесь у меня есть отличные новости в тему, которая точно порадует всех мужчин, штурмующих вечерние заторы. Британские исследователи дорожного движения недавно опубликовали забавную статистику. Оказывается, если в салоне автомобиля играет качественный, размеренный Deep House, шансы водителя вскипеть от злости в пробке снижаются ровно в пропорции 3 к 1 по сравнению с теми, кто слушает агрессивный рок или тяжелый рэп. Так что мы с вами на Радиус FM выбрали самую безопасную и терапевтическую дорожную карту на этот вечер. Спокойствие, только спокойствие. Правда, если наши нервы музыка бережет на ура, то вот спасти от капризов природы она, увы, не в силах. Наше лето окончательно сорвалось с цепи и решило устроить нам проверку на прочность. Давай прямо сейчас мы сверимся с сайтом Погода.бай и узнаем, к какому температурному апокалипсису готовиться завтра.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность, будет в основном без осадков, лишь ночью. Местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 17, плюс 19, днем от 30 до 32 градусов. В Могилеве ночью плюс 18, плюс 20, днем от 30 до 32. В Минске ночью 19-21, днем 30-32 жары. В Гомеле ночью объявили 20-22 тепла, завтра днем 31-33 со знаком плюс. В Гродно ночью 21-23 тепла, днем от 30 до плюс 32. Ну а в Бресте ночью плюс 21, плюс 23, днем 34-36 жары.
0: Реклама.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банка. Вклад такса. Находка для финансов.
0: Реклама.
4: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
5: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Ну каков финиш, а? Прям до мурашек. Это был потрясающий свежий сингл «Broken Strings» от повелителя меланхоличного кача Алана Уокера и юных вокалисток Изабеллы Мелкман и Кэтрин О'Райн. И, кстати, трек примечателен тем, что Уокер нашел этих девочек просто на просторах интернета, разглядев в них невероятный талант, и сразу пригласил записывать сингл для своего масштабного нового альбома. Музыкант сам признался, что когда-то его точно так же поддерживали на старте карьеры легенды электронной сцены, и теперь он с удовольствием возвращает этот кармический долг, открывая миру новые имена. Очень красивая история, ну а сама песня «Разорванные струны» — это просто идеальный мощный аккорд для завершения нашего вечернего трипа. И раз уж мы заговорили про финал, 3 часа нашего совместного пути в рамках автодрайва пролетели как одно мгновение. Понедельник официально позади, мы его сделали, с чем я нас всех и поздравляю. Выключай рабочие мысли, настраивайся на уютный домашний вечер, и пусть остаток этого дня пройдет максимально расслабленно и в кайф. Но музыка на радиусе FM не останавливается ни на секунду. Прямо сейчас борозды правления эфиром переходят к нашему традиционному топовому, классному, несравненному нон-стопу. В следующий час будешь врываться в компании классных исполнителей. Ну а я, Кирилл Громов, говорю тебе пока-пока. Услышимся завтра. Классного тебе вечера.
1: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Евроопт. Каждый день выгодные цены. Мука пшеничная Лидская 2,89 за 2 килограмма. Масло подсолнечное Альтера 5,39 за 810 миллилитров. Подробности на сайте europt.by или по телефону плюс 375-44-788-88-80. Реклама.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Вместе с руководителем агентства систематизации бизнеса Гейл Галиной Гурлени обсуждаем, почему зумеры постоянно выгорают, сработают ли обещания карьерного роста и хорошей зарплаты через 10 лет, и поменяется ли рынок найма из-за того, что зумеры не хотят перерабатывать.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Национальный банк Беларуси презентовал новый сервис мгновенных QR-платежей «Крок». С его помощью оплачивать товары и услуги можно будет напрямую со счета в банке без использования пластиковой карты. Для проведения оплаты покупателю нужен только смартфон. Деньги переводятся мгновенно и напрямую со счета клиента. Горевший дом в центре Минска остался без крыши. Мэр столицы Владимир Кухарев дал поручение изучить состояние перекрытий, приступить к разбору и вывозу поврежденных элементов конструкции, восстановить подачу электричества и газа. Также будет разработан проект противоаварийных мероприятий, включающий защиту от осадков и восстановление кровли. Эммануэль Макрон вновь появился на публике в солнцезащитных очках. Случилось это во время официальной встречи с султаном Омана. В видеорепортаже видно, что Макрон не снял очки и во время подписания соглашений, которое проходило в помещении. Французский лидер несколько раз появлялся на официальных мероприятиях в солнцезащитных очках. В прошлый раз ему пришлось надеть аксессуары из-за лопнувшего сосуда в глазу. Европа

0: и 4 градуса. Такая температура зафиксирована в Пинске. Но и это оказалось не пределом. Уже спустя полчаса был зафиксирован абсолютный максимум 40 и 4 градуса тепла. И в завершении, хочешь умную колонку Яндекс Станция Лайт 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32. В Могилеве ночью 18-20 выше нуля, днем 30-32 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 19-21, днем 30-32 градуса тепла. В Гомеле ночью плюс 20-22, днем 31-33 выше нуля. В Гродно ночью 21-23 со знаком плюс, днем 30-32 градуса тепла. В Бресте ночью 21-23 выше нуля, днем плюс 34-36. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM.

0: Хедлайнер Вива Браслов на радио СФР.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Дима Билан, хедлайнер «Вива Браслов» на Радио СФМ.
1: Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе.

0: Этот трек ты услышишь на Viva Brasil.
1: Радиус FM.
2: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный

0: Это были 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32. В Могилеве ночью плюс 18-20, днем 30-32 выше нуля. В Минске ночью плюс 19-21, днем 30-32 со знаком плюс. В Гомеле ночью 20-22 выше нуля, днем 30-33 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 21-23, днем плюс 30-32. В Бресте ночью 21-23 со знаком плюс, днем 34-36 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода Бай, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай с треком «Ган-ган-ган». Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали Avalon, Rockstone, Vertigo. Ну а золото в прошлый раз досталось группе BTS с треком Swim. Кто окажется королем нашего музыкального пьедестала в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Биби Рекса и Faithless.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с руководителем агентства систематизации бизнеса Гейл Галиной Гурлени обсуждаем, почему зумеры постоянно выгорают, сработают ли обещания карьерного роста и хорошей зарплаты через 10 лет, и поменяется ли рынок найма из-за того, что зумеры не хотят перерабатывать.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка. Днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 21 час.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
3: Play on the legend level.
4: Клиент.бай, телефон 214. Повышение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: В радиусе новостей.
5: Добрый вечер. С новостями Влад Кучко. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай. В Пекине состоялась его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Диалог двух лидеров состоялся в государственной резиденции Дяо Юйтай. Общались лидеры более 3 часов. Нынешний визит в Китай стал для Александра Лукашенко уже 17-м. 3 июля Беларусь отмечает День независимости. Праздничные мероприятия пройдут по всей стране, а кульминацией праздника по традиции станет акция «Споем гимн вместе». Присоединиться может любой желающий. Первые аккорды гимна Беларуси зазвучат в 22:55. А сразу после этого в Минске запустят

0: полный состав к Славянскому базару в Витебске. Фестивальный локомотив готовится к поездке в Витебск со станции Минск-Пассажирский. Поезд пока не отправляется. Он начнет курсировать в 12:30 14 июля. Именно тогда можно будет услышать фанфары Славянского базара Витебска в Минске. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2.90, 100 российских рублей 3.73, 10 китайских юаней 4.26. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32. В Могилеве ночью 18-20 выше нуля, днем 30-32 со знаком «плюс». В Минске ночью плюс 19-21, днем 30-32 градуса тепла. В Гомеле ночью плюс 20-22, днем 31-33 выше нуля. В Гродно ночью 21-23 со знаком «плюс», днем 30-32 градуса тепла. В Бресте ночью 21-23 выше нуля, днем плюс 34-36. О погоде все, далее в эфире шоу «С толком».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-920-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама.
3: Шоу с толком на Радиус ФМ.
2: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
4: Для слушателей старше 16 лет.

0: Работник, который заботится о work-life балансе, не терпит токсичных руководителей, но при этом может с легкостью иметь пробелы в резюме. Конечно же, это зумер. Сегодня в программе обсудим, почему зумеры постоянно выгорают, сработают ли обещания карьерного роста и хорошей зарплаты через 10 лет, и поменяется ли рынок найма из-за того, что они не хотят перерабатывать. Всем привет! В студии Анастасия Ровда. У меня в гостях руководитель агентства систематизации бизнеса Галина Гурлини. Галина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Анастасия.
0: Охарактеризуйте, пожалуйста, для нас зумера-работника и зумера-руководителя. Может быть, кто-то не сталкивался в реальной жизни, хотя это, конечно, вряд ли, уже позаканчивали вузы многие на отработках, просто строят свою карьеру, возможно, еще даже в универе. Ну вот какие отличительные черты, скажем так, в них?
1: Спасибо за вопрос. Работник-зумер. Это, в первую очередь, человек-результат. Это не совсем человек-процесс. Автономен. Отлично умеет автоматизировать всю свою работу, чтобы не тратить впустую, скажем так, свои ресурсы и время в том числе. Но требует постоянной обратной связи. Обратная связь для работника-зумера очень-очень важна. Также для них очень важно понимать, для чего они это делают, то есть какой смысл в этом. То есть любая задача должна иметь в обязательном порядке для них четкое определение смысла. Работник-начальник – это не босс, в первую очередь, это ментор, это коуч, не любит микроменеджмент, не любит всю бюрократию, не любит тотальный контроль. Они за свободу по большей степени, и при том им не важно, во сколько вы открыли, закрыли ноутбук. Самое главное, чтобы вы вовремя и качественно выполнили поставленную задачу.
0: Если раньше кандидаты могли держаться за бренд, за престижную строчку в резюме, зумеры, допустим, могут не прийти на какой-то этап собеседования или уволиться там, возможно, даже сами уволиться, не закончив испытательный срок или там закончив, но вот, поработав полгодика, допустим, станет понятно, что компания не подходит, спокойно уходит. Расскажите, это правильно, что я вот описала примерно понятие HR-гостинга? Как часто он встречается? Как компаниям защититься, с одной стороны, от молодых специалистов, которые испарятся? Потому что, ну, допустим, на собеседовании вопросы, а не собираетесь вы от нас уйти через полгода? Ну, понятное дело, что могут не сказать правду. Или, может быть, реальность изменится. Как в целом вот компании к этому относятся? Большие ли убытки? И как, допустим, возможно, у вас есть какой-то посыл к этим самым зумерам, которые занимаются этим самым гостингом? Может быть, объяснимым, хорошо это, плохо? Вообще, что это, ну, за такое явление?
1: HR-гостинг на самом деле присутствует. Это явление, к сожалению, имеет место быть. Это то явление, когда кандидат либо сотрудник просто исчезает, либо не доходит до интервью, либо не доходит вовсе до первого рабочего дня, либо ушел на обед и не вернулся. Таких очень много рассказов. Это действительно присутствует в нашей реальности. Я считаю, и с этим я тоже сталкивалась в своей деятельности в работе, я считаю, что это один из способов работников-зумеров избежать конфликта, избежать той среды некомфортной для них. Не хотят, скажем так, каких-то дополнительных разъяснений, потому что это причиняет и психологический дискомфорт, да, самому сотруднику. Как с этим бороться, компаниям? Ну, в первую очередь, на это обязательно стоит обращать внимание и просто сокращать процессы. Например, процесс найма. Да? Если работодатель затягивает с обработкой резюме и обратной связью там, больше нескольких дней, допустим, для зумеров вообще, в принципе, очень критично быстро получать любую обратную связь, желательно очень-очень детализированную. Вот, поэтому, да, в первую очередь, это обратить внимание на свои процессы, сократить эти процессы и давать очень детализированную всегда обратную связь на всех этапах, чтобы себя сам человек чувствовал важным. Не винтиком системы, да, вот идет подбор, там, шопингом занимаемся, условно говоря, вот, а именно то, что сам человек очень важен для компании. И только вот на текущий момент, по крайней мере, в моей практике, вот эти вещи, они действительно работали, то есть хорошее человеческое отношение и быстрая обратная связь.
0: Ну, а все-таки вот если вот посмотреть на этот феномен, все-таки, наверное, это даже с человеческой точки зрения не очень хорошо так поступать.
1: Да, неуважительно, это невежливо, И вы знаете, это явление HR-гостинг, он присутствует не только у зумеров.
0: Угу.
1: Вот,
0: это научились у зумеров уже другие? Или как они подали плохой пример?
1: Возможно, это произошло. А зумеры многие вещи легализовали, скажем так, да, вот, и, скажем так, баланс между работой и отпуском, отдыхом, да, это тоже их заслуга. И то, что про депрессию, стресс начали говорить.
0: Угу.
1: Заслуга зумеров, они это для других поколений легализовали.
0: Вот правильно, сейчас мы плавно перетекли к этому вопросу. Зумеры и выгорание. И говорят тоже много нехорошего, то, что вот вы такие хрупкие, уже на вас подумаешь, покричал начальник, ну вот косо на вас посмотрели, вы уже расстроились. Ну подумаешь, ну у всех же эмоции. Вот скажите, это возможно, я думаю, что все равно встречаются компании с перекосами, когда слова не скажи, даже если это конструктивная критика, могут обидеться. Но все-таки, если брать в общем и целом, то есть реальная психологическая особенность этого поколения, либо просто, мое мнение такое, что просто раньше это замалчивалось. Не было такого, что никогда не выгорали и депрессии не было. Вот, возможно, у вас есть совет, как вот найти этот баланс, чтобы, с одной стороны, не способствовать, чтобы выгорали, но при этом и видеть реальные проблемы.
1: Я считаю, что у поколения Z, у них как раз-таки высокая осознанность. Это, скажем так, развитый эмоциональный интеллект, и они не принимают условия токсичные, да, то есть они не готовы терпеть неуважение к себе из-за денег, например, либо еще из-за каких благ, которые предлагает компания. И на самом деле, я с этим согласна, потому что любой человек имеет полное право, чтобы к нему относились уважительно, с пониманием. Мы все умеем разговаривать, мы этому учимся с детства, вот, об этом не стоит забывать. Поэтому, я считаю, что как с этим бороться? Не нужно срываться на своих подчиненных, не нужно ругать, все можно объяснить. Все-таки взаимоуважение, соблюдение субординации, это не обязательно субординация, соблюдение от подчиненного к руководителю, ведь у руководителя больше ответственности. У него тоже должен соблюдать субординацию со своими подчиненными. Если вы хотите плохое настроение у вас, оставляйте его дома. Скажем так, люди приходят на работу, выполняют задачи, работать и развиваться. Вот, поэтому я считаю, что с моей точки зрения, когда Z-поколение откровенно говорит про депрессию, про выгорание, о том, что они устали, они не хотят этим заниматься, это абсолютно правильно, это надо услышать в первую очередь, это нужно принять, и под эти реалии нужно подстраиваться, приспосабливаться, мы от них никуда не уйдем, ведь физически зумеров на рынке становится больше. Наше поколение, предыдущее поколение, их становится меньше и меньше, зумеров становится больше. И нужно принимать это как данность и обязательно подстраиваться, я считаю.
0: Кажется, что офисная жизнь неотрывно существует с корпоративным неким этикетом. Конечно, в каждой компании это что-то свое, но если вот брать в общем, то это достаточно, может быть, формальное общение. Я не знаю, там, имейлы, которые заканчиваются с уважением такой-то, такой-то. В целом мы берем концепцию, то, что мы высиживаем, независимо от объема наших задач, мы высиживаем с такого-то времени по такое-то, и прочее-прочее. Скажите, в чем зумеры правы в том, что вот они отвергают какие-то из этих правил, а в чем нет? То есть что бы следовало оставить из того, что неприемлемо ими?
1: Правы, на мой счет, в том, что вот именно вот это высиживание часов, работать больше своих задач, своего функционала, там, как говорится, за соседа, коллегу и так далее, да, это неправильно, они в этом правы, ведь четко при найме работодатель объясняет, какое количество часов, какие задачи, какой функционал, и человек на это соглашается, и он хочет работать на этих условиях. Если его условия не устраивают, он приходит и говорит, пересмотрите, либо дайте больше, например, если простыми словами говорить. В этом абсолютно правильно. От долгих переписок не всегда нужны долгие, длинные переписки для того, чтобы донести какую-то важную там вещь. В принципе, Z-поколение, оно не любит долго читать, много читать. Желательно, чтобы это был визуал.
0: Желательно, чтобы это был подкаст вообще.
1: Да, все правильно. И, кстати, это используется сейчас компания, вот прогрессивная компания, они это используют фактически во всех процессах Z-поколения. В той же адаптации, в том же обучении. В чем неправо, я считаю, иногда Z-поколение, вот эту неформальность путает с фамильярностью. То есть они переходят вот эти границы, нарушается субординация, это, конечно, возникают разные недопонимания, конфликты с представителями других поколений. Все-таки субординация и уважение, ну, оно должно быть в любом случае. То есть вот это нужно четко понимать. Не надо сразу переходить на «ты», нужно сначала, в принципе, уточнить, насколько это приемлемо. Вот, вот здесь есть нюанс поколения.
0: Что касается найма, еще затронем такую тему, когда идут на собеседование, ну, скажем так, из интернета. Это, ну, неважно, это какие-то сервисы или просто там увидели объявление. Ну, я не знаю, вот у нас по метро висят, требуются такие-то, такие-то. Вот скажите, как компании в первую очередь заинтересовать кандидата тем, что, ну, вот это действительно достойное место, а не так, что, ну, 10 вкладок открыл кандидат вот по своей профессии, ну, вроде по опыту подхожу, и вот 10 штук вот таких вот одинаковых, везде сходил на собеседование, нигде не пришел. То есть, ну, нигде не пришел потом на работу. Скажите, чтобы такого не было, чтобы как можно, скажем так, точно сметчиться с кандидатом. Вот именно когда прием происходит в интернете.
1: То есть сотрудник работает удаленно, я правильно понимаю?
0: Да.
1: Вот как раз-таки при удаленной работе очень важно показать саму, удержать и показать атмосферу и ценности компании. Если для сотрудника компании это вкладка в интернете, он ее просто закроет и идет в другую компанию, и там может произойти все то же самое. Очень важно показывать ценность, смысл, то есть общение. Очень тяжело, работая удаленно, когда-то вы физически, да, не общаетесь как бы с людьми, при этом контакт и связь нужно сохранять. Поэтому вот выстраивать общение надо в первую очередь. Это что, например, могут быть? Это могут быть онлайн-пятницы, это могут быть ролевые игры онлайн, это могут быть какие-то клубы по интересам создаются, например. Вот. То есть, в принципе, чаще всего сотрудник Zoomer, он не идет за логотипом, он идет за лидером, у которого есть чему поучиться, и когда миссия компании ему близка сама по духу. Поэтому вот эти вещи и на собеседовании рассказывать очень нужно, но и не забывать это транслировать на протяжении всего сотрудничества с сотрудником в обязательном порядке. И, как я уже говорила, обратная связь. Это постоянные коммуникации, это вы постоянно должны быть на связи с сотрудником.
0: Давайте откроем такой щекотливый и большой, и очень важный для нас, для всех блок, который касается денег. Жизнь в целом не дешевая, у нас хочется и развлекаться. Я вот в подводке сказала, что для зумеров важен work-life balance, а чтобы он был, это нужно, ну, я имею в виду, чтобы был какие-то активности. Вне работы нужны на это все деньги. Соцсети нам тоже много все продает, на это тоже нужны деньги. Вот скажите, можно ли накормить, скажем так, такого кандидата именно обещаниями? То есть, допустим, у нас вот стоит он перед выбором две компании. Одна обещает здесь и сейчас 20% больше, либо на какой-то процент больше, но другая компания более престижная. Там более долгий карьерный рост, больше нужно вложений твоих именно человека часов, а уже потом будет какой-то профит. Вообще, есть ли какая-то статистика, что выбираю в таком случае здесь сейчас больше, либо все-таки, вот как мы уже в предыдущем вопросе обсудили, идут за идеей? И вообще, привлекательна ли для них идея?
1: Да, идея привлекательна, но базовая потребность должна быть закрыта. Поколение Z прекрасно понимает, что такое деньги, умеет их считать, они прагматики, они как раз-таки родились и, скажем так, растут и развиваются уже в то время, когда много различных было и финансовых потрясений во всем мире. Поэтому, конечно, если откровенно говорить, работать просто за идею, если даже хотя бы, скажем, рыночная, да, рыночные условия заработной платы не предлагает компания, вот, то тогда сотрудник в этом случае не будет. Бывает такое, когда два одинаковых предложения, одна компания более известная, вторая менее известная, у них одинаковое предложение по заработной плате, но там, например, более душевный коллектив, интересный, тогда выберет сотрудник Zoomer именно вторую компанию. То есть здесь и сейчас это работает однозначно. Никаких долгих перспектив, обещаний каких-то должностей через там 5-10 лет, это не работает. Четко надо объяснять. Это поколение требует именно четкости и осознанности с той точки зрения, что они хотят все сразу знать на берегу. То, что будет через 5 лет, Ну, нет, это не для них.
0: Может, уже компания будет через 5 лет.
1: Да, все может быть. Ну, я говорю, они живут в эпоху кризисов, поэтому они прекрасно понимают, как мир быстро меняется, сегодня одно, завтра другое. И жить какими-то там обещаниями или идеями там через 10 лет, это не про них совсем совершенно.
0: Вот еще давайте обсудим тогда перспективу 10 лет, 3, 5, ну, неважно. Работай на свою зарплату. Есть такой термин. Расскажите, меняет ли вот такое отношение зумеров в целом рынок труда? Хорошо это или плохо, когда то, что вот четко прописано в договоре, я выполняю четко часы, четко вот это. Если что-то сверхурочно, пожалуйста, давайте мы это закрепим, в том числе денежно. Или вот, ну, работать за идею, опять-таки. Ну, возможно, где-то это еще живо, но отживает ли это себя?
1: Зумеры отменили корпоративный героизм. Это не про них. Абсолютно. По 12 часов работать за себя и за своего коллегу они не готовы и не будут. Они откровенны с собой и откровенны с работодателем. То есть мы определили, что я работаю хорошо, выполняю задачи такие-то, такие-то, функции такие-то, такие-то. Рабочий день 8 часов, я там 18:00 закрываю ноутбук, потому что у меня друзья, тренировка, там, бассейн, или я просто хочу отдохнуть. Ну, то есть они откровенно говорят, что перерабатывать мы не будем. Если это переработка, я ее должен сам инициировать, либо вы со мной согласуете. Это должно отдельно оплачиваться, и это отдельно оговаривается. На самом деле, я считаю, что это абсолютно правильно, потому что я сама отношусь к тому поколению, которое в свое время работало очень много для того, чтобы достичь много, скажем так. Ну, нас так воспитывали. Вот, то поколение, у них другая философия жизни абсолютно. И я уверена, что с учетом того, что рынок будет заполняться как раз-таки представителями данного поколения, компании тоже будут перестраиваться, то есть они будут принимать их условия, а по-другому не получится абсолютно. Иначе тогда будут очень серьезные проблемы с подбором персонала.
0: А можно ли замотивировать зумера вот работать и расти внутри компании, как вот мы уже сказали, много лет, чтобы стать каким-то условным начальником, над начальником, над каким-то отделом, при этом у тебя будет еще трое начальников, и у тебя вот нужно каждый этап начальника проходить по 5 лет. Ну, я так понимаю, что все-таки мы определили, что это скорее пугает и отталкивает. Ну, может быть, есть какие-то, ну, я не знаю, преимущества все-таки у такого роста. Может быть, кому-то действительно близка такая модель. Кто-то вот смотрел на своих родителей, что они так достигали, и видит только такую траекторию.
1: Да, безусловно, интерес к вертикальной карьере и развитию, конечно, тоже есть у данного поколения. Но преимущественно, опять-таки, если говорить о том, что это на перспективы очень не скоро, и не факт, что это будет, да, то в первую очередь необходимо использовать горизонтальную карьеру. То есть, что это значит? Это значит, что сотрудник развивается по горизонтали. Он переходит из проекта в проект, например, да, он осваивает какие-то смежные специальности, должности, стартапы внутренние, да, то есть очень много различных инструментов, чтобы развивать сотрудника, его, удерживать его интерес. Ведь мы и говорим о том, что зумеры, они любят развитие, они любят и учиться, и развиваться, им нужен во всем смысл. А не просто приходить, делать свою работу, там, для галочки, условно говоря, да, вот, и жить той мыслью, что у меня в перспективе через 10 лет будет какая-то должность. Нет, здесь и сейчас надо все очень динамично, чтобы было. И вот по горизонтали устал от одного, пришел. Они постоянно получают новые знания, новый опыт, и для них это безумно важно.
0: Скажите, привлекают ли пресловутые печеньки в офисе, медицинская страховка, обещание некрасивого, классной команды, вот, дружного коллектива? Привлекает ли это оставаться, работать, строить карьеру в конкретной компании? Если нет, то что работает? Возможно, есть какие-то ноу-хау.
1: Печеньки в офисе и ДМС – это уже гигиенический минимум, так говорят. А безусловно, конечно, когда это присутствует в соцпакете, это достаточно серьезный, скажем так, плюс при выборе компании. Но для сотрудника зумера еще важно, чтобы была возможность, например, совмещать работу-отпуск, чтобы можно было, скажем, пользоваться услугами психолога. если есть в этом необходимость, и компания финансово это поддерживала. Коворкинг, например, да, это вот если удаленный сотрудник постоянно работает, он устает постоянно находиться дома, и компания арендует рядом офис сотруднику, чтобы он смог имитировать работу в офисе. Это тоже очень важно. Поэтому, да, на самом деле достаточно много различных инструментов, скажем так, для удержания интереса, вовлечения сотрудника, в который можно включить социальный пакет. Но то, что стандартная классика уже, да, гигиенический минимум, как я сказала, это уже, ну, не сильно воспринимается как преимущество, это уже однозначно. То есть вот ДМС, там, фрукты, печенье, там, чай, кофе, ну, как бы это уже даже для компании, сами они уже это особо не озвучивают, потому что...
0: Да. Ну, как работаешь за еду. Немножко. Да. Тренд в социальных сетях, я его сама неоднократно наблюдала, который, ну, прозвали мини-ретайментс, то есть мини-пенсии, когда, сейчас поясню, может быть, кто-то не знает, когда сотрудник, ну, просто молодой человек, неважно, работает усердно, возможно, опять-таки, с этими переработками, возможно, у него присутствуют все элементы, скажем так, бывших поколений, которые, ну, отличали их в офисе, да, то есть с переработками много-много, копит денежку и на годик-два свою лучшую жизнь живет. Это и хобби, это встреча с друзьями, это, возможно, вообще непрерывное какое-то путешествие. Скажите, такой опыт как вообще выглядит в глазах нанимателя? Считается ли такой человек надежным, ненадежным? Ну, все-таки, наверное, ну, я вот ставлю себя на место руководителя, я бы, наверное, скептически относилась к сотруднику, который вот накопит и, возможно, испарится. А как зумер меня очень привлекает такой мини-отпуск, действительно мини-пенсия, когда вообще ничего не заботит. Это даже не отпуск, действительно, год-два, это, ну, полноценный гэп-йер такой.
1: Да, раньше бы это считалось летучестью, абсолютно необоснованно, скажем, ну, в минус играла бы сотруднику, но сейчас прогрессивные компании, работодатели должны принимать это явление на рынке, потому что зумеры вышли на рынок. Вот. И те компании, которые, в принципе, будут отсеивать кандидатов вот с такими микропенсиями, да, то есть в резюме, ну, они будут просто проигрывать, они будут терять таланты, они будут терять хороших сотрудников. Ведь на самом деле это нормально, когда человек понимает, что он все, больше не может, он устал от всего, ему нужно перезагрузиться. И работодатели начинают понимать, что сотрудник, который отдохнул, он наиболее эффективен, он будет с большей отдачей работать, чем тот сотрудник, который на грани психоза постоянно работает и приходит на работу и становится токсичным сотрудником. Вот, поэтому трансформация рынка происходит не так быстро, конечно, но она происходит.
0: А не будет для руководителя red флагом не вот этот вот формальный пробел в резюме, да, а то, что, допустим, это какая-то сфера, где быстро все меняется, и 2 года, казалось бы, столько времени прошло, ну как вы наверстаете? Ну столько всего упущено вами за эти 2 года.
1: Зумеры очень любят заниматься самообразованием. Они очень, кстати, то поколение, которое много-много читает.
0: Поэтому наверстать там...
1: Наверстают. Они, как правило, даже вот микропенсии берут для самообразования. Вот технологию хотят выучить. Все, вот раз перерыв. А я еще не понял. Может, я вообще не вернусь в эту сферу больше. Я сейчас вот дизайном займусь. Я его изучу и, может быть, пойду в эту сторону.
0: Не поняли, кем еще станем, пока вырастем.
1: Да, такое тоже.
0: Давайте с вами в завершение программы пофантазируем, вот станем на место этого самого пресловутого зумера и опишем вот идеальное место работы его глазами. Вот какие должны быть характеристики у компании, возможно, что касается коллектива, что касается непосредственно руководителя, зарплаты, вот все-все-все аспекты, которые можно, ну, пофантазировать, на который счет. Что вот это вот было бы за описание?
1: Если сказать это в 3 словах, это свобода, баланс и смысл. Это вот такие три ключевые, скажем так, вещи, которые очень важны. Свобода. В чем она может выражаться? Свобода может выражаться как раз таки вот в этом горизонтальном развитии карьеры. То есть я на одном проекте хочу попробовать, например, должность бизнес-аналитика, был разработчиком или, ну, что-то другое. Вот в этом очень важно. Вот если это присутствует у работодателя, это очень-очень-очень хорошо. Смысл, как я на протяжении, в принципе, всего эфира говорила о том, что смысл для них важен, они должны его понимать, что они что-то делают со смыслом. И есть результат, который нужен, важен, не для галочки. И баланс. Баланс – это когда они могут совмещать работу-отдых, работу-отпуск, например. То есть, если все вот эти вот вещи присутствуют, ну и, конечно, как мы говорили, что справедливая оплата труда обязательно должна присутствовать, потому что деньги считать это поколение умеет, вот, ценность понимает. А если все вот это присутствует у работодателя, для них это замечательная будет среда. Они будут приходить на работу.
0: Ну, вот у меня сейчас возникла мысль, что тоже вот посмеиваются, да, над нашим поколением, ну, в нашем смысле я отношусь тоже к зумерам, что, ну вот, не определились, кем хотите стать, ну, еще это самый детский сад какой-то, вам уже не 16, уже пора степениться. А вот с другой стороны, мы вот не раз говорили сейчас с вами то, что они могут в целом и там, и тут, но с приходом же искусственного интеллекта как раз-таки запрос именно на вот таких специалистов, которые могут, если что, и там, и тут, и везде, и все им интересно, даже на вот классно.
1: Да, это здорово, вы абсолютно правы. Потому что как раз-таки будущее диктует требования к человеку, к работнику очень-очень быстро, вот прям чуть ли не на лету меняться. А, скажем так, нашим поколениям это не совсем быстро удается. Мы росли немножко в других условиях. Зумер – это все-таки цифровой абориген, скажем так. Да, это уже все. Вот первое такое поколение, которое родилось, скажем так, с телефоном, со всеми технологиями современными. Поэтому им легко и быстро, очень все быстро осваивают. Самое главное, они умеют искать эту информацию, они умеют этой информацией пользоваться. И это здорово.
0: Поэтому не бойтесь нанимать зумеров.
1: Не бойтесь нанимать зумеров. На самом деле, это очень хорошее поколение. Мне не совсем нравится, когда говорят о том, что это ненадежный сотрудник. Ну, это поколение, которое имеет немножко другие взгляды, другие философии, другие принципы жизни. И это здорово. Они имеют на это право. В конце концов, наше поколение создало все те условия, чтобы наши зумеры выросли именно такими.
0: На сегодня это все. В гостях у меня была руководитель агентства систематизации бизнеса Гейл Галина Гурлиня. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте и YouTube-канале Радиус FM проект Шоу с толком. Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
2: Шоу с толком на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM о погоде.
3: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32. В Могилеве ночью плюс 18-20, днем 30-32 выше нуля. В Минске ночью плюс 19-21, днем 30-32 со знаком плюс. В Гомеле ночью 20-22 выше нуля, днем 30-33 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 21-23, днем плюс 30-32. В Бресте ночью 21-23 со знаком плюс, днем 34-36 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай», а далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама.
4: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были две подруги, такие, про которых обычно говорят, ближе родных. Они делили все: школьные перемены, секреты, слезы из-за того самого и планы на будущее, в которых, конечно, всегда были вместе. Им казалось, что так будет всегда. А потом случилось поступление. Одна уехала в другой город, новая жизнь, новые люди, новые разговоры. Вторая осталась. Сначала они писали каждый день, потом через день, дальше еще реже.
3: То есть дружба не закончилась, просто ушла в режим «последний раз была в сети давно».
2: Очень похоже. И самое странное, никто никого не предавал. Не было громкой ссоры, не было точки. Просто жизнь у каждой пошла в свою сторону. Одна жила новыми впечатлениями и людьми, другая все еще держалась за «как раньше». И где-то между этим сейчас и тогда связь начала рваться.
3: И вроде бы никто не виноват, но ощущение, как будто тебя тихо заменили.
2: Да, потому что дружба — это не только история, это еще и совпадение ритмов. Когда вы в одном контексте, вам легко. Когда контексты расходятся, нужно усилие. А этому нас редко учат. Нам кажется, если дружба настоящая, она выдержит все. Но правда в том, что без внимания даже самое крепкое начинает ослабевать.
3: То есть мы всегда будем дружить? Это не гарантия, а намерение.
2: Именно. Иногда дружба после школы действительно остается, но она меняется. Становится реже, спокойнее, и это нормально. А иногда уходит. Не потому, что кто-то плохой, а потому, что вы больше не живете одну жизнь на двоих.
3: Жестко. Как будто вырос, и кто-то не поместился в новую версию тебя.
2: По сути, так и есть. В этом не следует никого винить. Жизнь меняется — это не предательство. Если человек важен, нужно вкладываться. Иногда дружбу на расстоянии держит не чувство, а простое — написать первым. Разреши отношениям меняться. Не все должно оставаться таким, как было в 16.
3: А если все-таки больно?
2: Иногда взросление — это не про то, чтобы удержать всех рядом, а про то, чтобы с благодарностью отпустить тех, с кем вы были целым миром в свое время.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: скоро и очень скоро. It's good to see your face. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: До 100 рублей фрибет Бетера. До 100 рублей фрибет Бетера.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: В радиусе новостей.
4: Всем привет, с новостями Влад Кучко. В Мингорисполкоме прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В воскресенье в доме по улице Ленина произошел пожар. Площадь возгорания в центре Минска составила 1050 квадратных метров. В связи с тем, что практически вся кровля

0: Китае начали уничтожать комаров с помощью лазера с ИИ. Такое изобретение предзаказали 4000 человек из более чем 50 стран, и каждый заплатил $630. Как утверждают разработчики, серийное производство их устройства начнется в августе. Европейский сертификат безопасности компания планирует получить в этом году. Фильм о Майкле Джексоне побил рекорд Оппенгеймера и собрал $977 миллионов. Главную роль исполнил племянник артиста Джаафар. Критики отмечают, что фильм не затрагивает спорные эпизоды, а сосредоточен на концертах и музыкальных номерах. Картина продолжает бить рекорды. И в завершении. Хочешь умную колонку Яндекс.Станция Lite 2? Заходи на сайт radiusfm.by и проходи наш музыкальный тест. Оценивай фрагменты треков, обязательно дойди до самого конца, и ты станешь участником розыгрыша. Решай, что будет звучать в эфире, и получи шанс забрать крутой гаджет. Это все новости на сегодня. Далее расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32. В Могилеве ночью 18-20 выше нуля, днем 30-32 со знаком плюс. В Минске ночью плюс 19-21, днем 30-32 градуса тепла. В Гомеле ночью плюс 20-22, днем 31-33 выше нуля. В Гродно ночью 21-23 со знаком плюс, днем 30-32 градуса тепла. В Бресте ночью 21-23 выше нуля, днем плюс 34-36. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
0: Срок действия бонусов у 19 июля 2016 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-527-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама.
3: Алиса, включи топовую музыку.
4: Извини, но нет.
3: Чего нет?
4: Подписки.
3: А что можно слушать бесплатно?
4: Радиус FM.
3: Алиса?
4: Уже включаю.
5: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Ого-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM.

0: разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Каждый день твой компьютер отправляет тысячи запросов в сеть, и часто на этом пути его подстраховывает незаметный посредник — прокси. Кто такой этот ваш прокси? Сейчас расскажу.
0: Технодзен.
1: Давай представим, что ты очень занятой и важный человек, ну а возможно и представлять не надо. А интернет — это такая шумная улица, и если бы ты выходил на нее сам по каждому мелкому делу, тебя бы постоянно отвлекали, расспрашивали или пытались что-то продать. Но у тебя есть личный ассистент, и когда тебе нужна, ну, к примеру, чашка кофе или какой-то документ, ты отправляешь на улицу его, он берет удар на себя, общается с продавцами, а тебе приносит готовый результат, и твое лицо никто не видел, твои границы не нарушены. И вот в цифровом мире прокси-сервер — это и есть такой ассистент. Твой компьютер общается с сайтами не напрямую, а через него. Прокси скрывает твой адрес, фильтрует вирусы и защищает твои данные. Заметил такую штуку, что в реальной жизни мы часто общаемся с миром вообще без посредников. Мы позволяем любой плохой новости, грубому комментарию или рабочему стрессу попадать прямо в наше сердце. У нас нет ассистента, и мы выгораем от чужого негатива.
0: Оценка Технодзена.
1: И поэтому мой совет тебе на сегодня такой. Установи ментальный прокси-сервер. Когда кто-то пытается вывести тебя из себя или навязать тревогу, не принимай это напрямую на свой счет. Пусть этот импульс сначала обработает твой внутренний фильтр. Спроси себя, действительно ли это касается меня, должен ли я пускать этот негатив в свою систему. И дальше держи дистанцию и береги свой покой.

0: В Беларуси 23 часа.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
3: Play on the legend level.
4: PM.by, телефон 214. Улучшение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Радиус FM о погоде.
5: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Будет в основном без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку пройдут кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32. В Могилеве ночью плюс 18-20, днем 30-32 выше нуля. В Минске ночью плюс 19-21, днем 30-32 со знаком плюс. В Гомеле ночью 20-22 выше нуля, днем 30-33 градуса тепла. В Гродно ночью плюс 21-23, днем плюс 30-32. В Бресте ночью 21-23 со знаком плюс, днем 34-36 градусов тепла. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бая». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: бы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 920 77 77. Возможность получения прибыли не разрывается с риском получения убытков.
6: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А также

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: дома.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске днем плюс 30-32, в Гомеле 31-33 выше нуля, в Бресте 34-36 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 920 77 77. Возможность получения выигрыша не разрывно связана с риском получения убытка.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске днем плюс 30-32, в Гомеле 31-33 выше нуля, в Бресте 34-36 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
0: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
0: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
0: Радиус FM.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске днем плюс 30-32, в Гомеле 31-33 выше нуля, в Бресте 34-36 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

These beautiful things that I've Radius FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Don't Say Die с треком «Gun, Gun, Gun». Серебро нашей рейтинговой таблицы забрали Avalon, Rockstone, Vertigo. Ну а золото в прошлый раз досталось группе BTS с треком «Swim». Кто окажется королем нашего музыкального пьедестала в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В Витебске, Могилеве, Гродно и Минске днем плюс 30-32, в Гомеле 31-33 выше нуля, в Бресте 34-36 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM. Наша.
1: Сердце на кусках.